Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
2: Моему сыну скоро 3, и за эти годы я сделал вот такое умозаключение. Немного изменились мои привычные развлечения. Объясню. Например, прогулка с женой обычная. Раньше это было развлечение отличное. Пройтись, поболтать. Как это мило. Сейчас это развлечение...

0: жизни.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место, но явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Погода.
1: Сейчас в Самаре около 19, уже по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 30 градусов. Ну, дальше следующие треки либо еще жарче сделают все вокруг, либо наоборот тебя как-то охладят, в зависимости от того, как к ним относиться. Ждем Эсса, Make My Day, ждем Шаус, Take Me, услышим тему, Кальвин Харрис, Реган Боумен. Ну и мега утро с 7 до 11, бодрое самое главное, да, жаркое, освежающее. Все в одном флаконе.
0: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получение на aurora.mol.18+.
4: Я своих детей развиваю. А я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
5: А я за впечатления и счастливые эмоции.
6: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет» в Ульяновске.
7: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
8: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
9: Город Ульяновск.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный службы.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинается мега-утро на рекорде, а еще начинается летняя освежающая игрушка. Выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и будет ли у других, зависит исключительно от участников. Все подробности уже в наших соцсетях, в Телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара в группе ВК. Ну, я попозже тоже расскажу, если что, если вдруг еще не слышал ничего. Пока расскажу о том, что в этом часе конкретно будет, потому что играем мы в эту летнюю игрушку. Стать H2-ошником рекорда ты сможешь с понедельника, со следующего. Но в ближайшие 60 минут знакомые темы, бодрые темы, кофейные темы. Я имею в виду про розыгрыш приглашений на кофе, на десерты и музыкальные темы. Sound of Legend, Сан-Франциско. Поставлю для тебя Эйбин Холлоу. Дождемся Алока. А еще трек «Побудка» от Love Luxury. И прямо сейчас Олфенбах. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, бросайте рутину и делитесь идеями дома. Близкие готовы поддержать любой ваш кипиш. Тельцы, вложитесь в домашний уют. Вы легко найдете скидку или быстрый заработок на покупку. Близнецы, придумайте масштабный план, но молчите о нем, пока не доведете до идеала. Раки, включите режим магнетизма, не бегайте за возможностями, пусть они сами ищут вас. Львы, заявите о себе в соцсетях и оглянитесь вокруг. Кто-то тайно шлет вам знаки симпатии. Девы, соглашайтесь на странную задачу от начальства, она принесет вам влиятельных союзников. Весы, хватит скромничать, требуйте повышения, сегодня у вас есть все козыри против конкурентов. Скорпионы, вы легко прочитаете чужие мысли, пересчитаете чужие деньги и раскроете любые секреты. Стрельцы, договаривайтесь только с глазу на глаз, так вы закроете долги или получите крупный подарок. Козероги, в личной жизни все наладится, если вы перетасуете задачи и делегируете чужие проблемы. Водолеи, нагло забейте на правила и добавьте флирта в работу, чтобы зажечь всех вокруг. Рыбы, ловите романтическую волну и превратите обычную готовку или уборку в шумную вечеринку. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Такая новость. В России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по популярности. Ну, конечно же, к этому руку и рекорд приложил, да? Мы тут очень много кофе разыгрываем по утрам, а в нашей утренней разминке, в первой мегутренней игрушке, вообще сразу троим по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе идти на абсолютно любой кофе. Ну, кстати, нужно заметить, что и на чай тоже. Ну, так что выбор-то есть. А правила наши простые. Сейчас ставлю 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать их и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, куда угодно, сообщение приходит в одно окно. Ну и, собственно, все. Я дам еще тебе варианты, конечно, но давай сначала самостоятельно. Считаем.

0: Варианты 6 или 8. 6 или 8 тут треков было. Отправляй шестерку либо восьмерку в личку в телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Да, прекрасное время сейчас, ни жарко, ни холодно. Ну, холодно и не будет, а вот жарко, да, будет. Сейчас около 20 с плюсом. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности, около 30 градусов. Даже, наверное, на Санцепёке будет и того больше. Больше бодрости впереди, больше крутой музыки. Алок далее с нами и Loud Luxury. Зажигалочка.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером Exit в Самаре Асавто. Познакомьтесь с премиальным гибридом года Exit Exlantics ET. Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. Асавто. Официальный дилер Exit. Самара. Южное шоссе 10.
9: Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
10: Exit. Born for more.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд in the mix.
1: Подведем итоги первой игрушки. За сегодня этим мега утром ранее ставил 15 секунд подборку из треков. Нужно было их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Надо было отправить восьмерку, потому что было 8 треков. Но многие ответили верно, конечно. Вовремя это сделали у нас Алиса Родионова, Константин Михайлов и Светлана. Последние цифры номера мобильника. Внимание, потому что фамилию не знаю пока что. 40-99. Я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти» на абсолютно любой кофе. Ждем следующие игрушки, в том числе кофейные. Кофе у нас очень много, но самое главное, у нас много крутяцкой музыки. Продолжаем ее слушать.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев выразил признательность тем, кто способствовал успехам футбольного клуба «Крылья Советов». Кроме того, он объявил об отставке Дмитрия Яковлева и вручил ему почетный знак губернатора Самарской области за служение людям. Дмитрий Яковлев сохранит пост председателя Совета директоров «Крыльев». В выходные в Самарской области в состоянии опьянения допустили управление транспортом 59 водителей. Также 186 человек привлекли к ответственности за тонировку. По итогам рейдовых мероприятий выявили 10 правонарушений со стороны пешеходов и 14 со стороны автомобилистов. Волга у Самары прогрелась до плюс 12, сообщают синоптики. На Кубинском водохранилище у Тольятти значение тоже превысило плюс 12. На Саратовском водохранилище у Сызрани стремительно приближается к плюс 16. Еще больше новостей в телеге Макси, в наших каналах «Радио Рекорд Самара».
2: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: спать.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Я знаю, некоторые люди, ну, типа, стараются правильно питаться, там, ограничивают себя в сладком, все такое, но при этом... Ну, утром можно, типа. Ну, утро же еще все потратится, все калории какие-то. Прямо сейчас для тех, кто хочет взбодриться и не против что-то сладенькое отведать, разыграю приглашение в кофейню Mosaic Coffee & Tea на кофе плюс десерт. Абсолютно любой кофе, абсолютно любой десерт. Правила очень простые. Вспоминаем, какие темы были в этом часе. Я оставлю два фрагмента, и нужно выбрать, какая же композиция бодрила нас с тобой. Вспоминаешь, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку группы ВК, совершенно без разницы, все в одно окно приходит. Будешь 40-м по счету, и вот этот вот набор кофе плюс десерт достанется тебе. Так, фрагмент номер 1. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личное сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара либо в личку группы ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну и к приятному подарку с десертом. На десерт прогноз погоды, хотя, наверное, такой прогноз это в качестве горячего. Сейчас около 21 градуса. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка, даже побольше, и переменная облачность. Ну и дальше тоже, либо десерт, либо горячее, самое главное, вкусное. Мы ждем Камельфет и кола, классика, а также Сандер Ван Дорн. Love is darkness.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
5: реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок вместе порядки получения на «Аврора.ру18+».
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
10: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
12: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Если Чанган, то в «Самара Авто». Чанган-центр «Самара Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
15: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рекорд вместо зарядки.
1: А вот и уже практически финал первого мегаутреннего часа, так и рабочий день, знаешь ли, пролетит. В этой игрушке мы проверяем, как давно ты уже проснулся, как давно в нашей компании. Просто ставил два фрагмента двух композиций, нужно было вспомнить, либо угадать, какая же тема была в этом часе. В этой 60 минутке отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. А надо было отправить цифру 1, и вовремя это сделала у нас Алиса. Я пока не знаю фамилии, к сожалению, не дозвонился до нее, но дописался. Последние цифры номера мобильника 2391. 2391. Алиса, поздравляю тебя, желаю приятного кофепития и приятного аппетита, потому что получаешь приглашение в кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Даже немножко завидую. Вообще, часто по-белому завидуем тебе, потому что игрушек много, победителей у нас постоянно очень-очень много. Дальше больше, мегаутро продолжается. Доброе утро!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: И в начале этого часа хочется напомнить тебе, как можно слушать «Самарский рекорд» в режиме онлайн, в интернете. Легко можно это делать, на самом деле. Можно попросить Алису включить рекорд, умная колонка поможет тебе быть с нами везде и всюду, если у тебя нет какого-то стационарного приемника, ты не в машине находишься. Но это если ты в Самаре, да, за пределами города, области, страны, можно спокойно слушать именно «Самарский рекорд». На сайте радиоплеера ссылочка есть в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» в одной из закрепленных записей и в описании группы ВК. Переходи по этой ссылке на сайт, либо в мобильное приложение скачивай радиоплеер для детей старше 12 лет. И в настройках, в разделе «Регионы» выбери обязательно Самарской области. И все, ты с нами, слушаешь то, что мы ставим, узнаешь обо всех самарских новостях, где бы ты ни находился. Ну и, конечно, участвуешь в наших многочисленных розыгрышах. Да, игр у нас очень-очень много, но музыки больше. Дальше по музыке Butterfly. Услышим новинку Армина Ван Бюрена. Включу хит от Holy Flame. Тону. А еще недавнюю обновочку от аниме. И в начале этого мегаутреннего Ярбукс, Грейсленд, я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
0: Мегаутро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, бросайте рутину и делитесь идеями дома. Близкие готовы поддержать любой ваш кипиш. Тельцы, вложитесь в домашний уют. Вы легко найдете скидку или быстрый заработок на покупку. Близнецы, придумайте масштабный план, но молчите о нем, пока не доведете до идеала. Раки, включите режим магнетизма, не бегайте за возможностями, пусть они сами ищут вас. Львы, заявите о себе в соцсетях и оглянитесь вокруг. Кто-то тайно шлет вам знаки симпатии. Девы, соглашайтесь на странную задачу от начальства. Она принесет вам влиятельных союзников. Весы, хватит скромничать, требуйте повышения. Сегодня у вас есть все козыри против конкурентов. Скорпионы, вы легко прочитаете чужие мысли, пересчитаете чужие деньги и раскроете любые секреты. Стрельцы, договаривайтесь только с глазу на глаз. Так вы закроете долги или получите крупный подарок. Козероги, в личной жизни все наладится, если вы перетасуете задачи и делегируете чужие проблемы. Водолеи, нагло забейте на правила и добавьте флирта в работу, чтобы зажечь всех вокруг. Рыбы, ловите романтическую волну и превратите обычную готовку или уборку в шумную вечеринку. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Да, мы уже огласили правила, опубликовали их и теперь напоминаем, ну, либо сообщаем тем, кто, может быть, по каким-то причинам не слышал. Летняя освежающая игрушка начинается. Выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. Ну, а вот сколько будет, а в каком объеме у тебя и в каком объеме у других, и будет ли вообще что-то у других, зависит от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, набрали тебя, решай, забрать всю воду, которая имеется, всю бутылочки, или поделиться со следующим участником. Ну, это типа, да, ну, прикол из интернета, две тебе, либо четыре другому. Но мы понимаем, что, конечно, две тебе, четыре другому ты выберешь себе. Это естественно, да, я не знаю, что там в этих ваших интернетах, логика такая. Поэтому у нас немножечко все по-другому. Ты можешь выиграть все, ну, или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Ну, примерно, начинаем там с четырех бутылочек, забирай все, ну или три себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем уже разыгрывать пять бутылочек. Ну, в общем, как-то так. А чтобы мы тебе позвонили, отправляй, ну, можешь заранее сейчас, либо как время будет, неважно совершенно, фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, главное, оставь номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. Заявка действительно все время игры, а играть мы будем долго. Просто пиши «хочу пить» в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в группе ВК. Подробности там же ВК, информация о накопленных литрах, кстати, для следующей игры, а еще дополнительный розыгрыш мы тоже будем делать в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре плюс 23, по данным Яндекс Погода днем 30, переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное. Основные проблемные места: Антошка от Карбышева до улицы Авроры. Между прочим, занимает проезд около 15-20 минут.

0: Гора, также четвертого проезда до Самфировой плотничком. На Новосадовой тоже есть, конечно, проблемы от Советской Армии до Потапова. Отметим Советской Армии от Блюхера до Гагарина. Революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипникова тоже до Москвы. Масленку от Мичурина до Новосадовой. Заводское шоссе от Профильной до Гаражного проезда. На Нововокзальную от Карл Маркса до Фадеева. Кирова, Старозагоры до Карл Маркса. Ракита перед Карл Маркса, стороны Московского шоссе. Тоже стоит, пробка тоже, сообщаете, в кошельке перед переездом страны Кошелев парка. Все утро вы пишете об этом, кстати, в личку. А лучше писать, кстати, под постами «Засада», чтобы все могли прочитать. В телеге, в Максе, пиши. Рубрика «Засада», я почитаю твои сообщения в прямом эфире через несколько минут.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде! Рррр, мой динозавр атакует!
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 000 рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
11: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Ракет Клаб».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы.

0: Засада на рекорде.
1: 8:33 минуты. Я читаю твои сообщения о засадах, которые поступают нам. Пиши в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Поставим засады, которые мы каждое утро вешаем. Телеги даже в закреп поместили. Ну и, конечно же, пиши в личку телеги, в личку ВК тоже можно сообщать. Рассказывай, где патрули ДПС, какие сложности, работающие светофоры, необычные пробки. Все, что угодно. Чем угодно, тем и делись. На что автолюбителям нужно обратить внимание. Так, ну и, конечно, читаю, что другие пишут. Я сейчас почитаю, вот что есть, что, может быть, придет. Кирова перед улицей Свободы, к улице Победы, как ехать. Дыбенко после Советской армии, сторону 22-го. Интермебель тоже, наверное, из города. Здесь не уточняется. После кольца 22-го Гагарина в сторону промышленности. Тухачевского, Гагарина из центра. На Потапова перед Новосадовой. Олимпийская 64, где зовут Металлист. Никита нам пишет. Гагарина от кольца 22-го в сторону промышленности. Тоже вот Алексей написал. Пост моя. Так, еще Пархаус из центра. Но здесь вот еще в личку написали, что уехали. Вот. Ну, лучше, конечно, под постами писать. Актуализируй, кстати, да. Если вдруг уже что-то написали, и ты хотел написать, все равно пиши, значит, все актуально. Либо наоборот, пиши, что, может быть, что-то как-то не так, да, уже на самом деле. Так, где у нас еще сложности? Рассказывай. Луначарскую перед ГАИ в сторону Мичурина, но это тоже, может быть, информация уже не актуальна, потому что на количество минут назад поступила остановка Норд к Депорту, тоже была информация. Если у тебя есть данные какие-то, лучше сразу писать телеги Макси под постами засада. Можно это делать не только утром, но и вообще, в принципе, в любое время. Так, ну, жалобы на пробки тут, кошельки тоже поступали, до сих пор, наверное, стоят, да, там, конечно, северный штырь перед переездом стоит, но вот здесь вот утром прям несколько человек пожаловались, чтобы люто было все. Так, спасибо, будьте аккуратны на дорогах, договорились, слушай Рекорд, далее у нас Соня Фудера подбодрит Think About Us и рубрика Трэш-пати тоже подбодрит.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чанган объявляет месяц
12: жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
14: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: любители трэш-пати наверняка слышали ее, но немножечко в другом виде. Это какая-то такая современная версия. А вообще, если ты следишь, да, вчера вообще супер лайтовая, да, очень легкая. Мы послушали, даже кому-то показалось это не совсем трэшем. Поэтому надо, наверное, справиться. Я не могу сказать, что прям резать слух будет, но песня, ну, вполне логично у нас появилась в рубрике трэш-пати. Так что это нормально. Давай ее слушать, комментировать, потому что ради твоих комментариев все это делается только ради них. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты будешь писать. Самое главное, пиши, нравится, не нравится, смайлики ставь. Может быть, что-то более развернутое. Я думаю, что на разные мысли может навести эта композиция. Я в конце темы все озвучиваю. Ну и вопрос по тексту задаю. Ой, тут много о чем можно спросить. За правильный ответ, собственно, получишь вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали! Трэш-пати начинается.
1: Учитель, вы...

0: бывай.
1: Так, ну и твои комментарии уже очень много. Я читаю, зацеплюсь. Сейчас напишешь. Пиши в личку телеги, в личку ВК на Радио Рекорд Самара. Огоньки тут приходят в большом количестве. Ну, нравятся сердечки. И смеющиеся смайлики тоже в большом количестве. Огонь, тема не какой-то, не трэш-пати, пишет Виталий. Виталий, а что тогда трэш-пати? Я не знаю. Сейчас уже ничему не удивляешься. Послезавтра это будет в новостях, пишет Алексей. Так, сны при температуре плюс 40. Так, Костика сообщение. Так, рассмешили. Я ничего не поняла. Сижу в шоке и улыбаюсь. Смайлик смеющийся. Вот Евгений тоже прилетело такое сообщение. Почаще ставьте такое. Тут пожелание от Дениса. Так. Очень тяжело было уловить суть этой песни. А надо ли? Да, действительно, а надо ли? Не, ну, может быть, только для того, чтобы на вопрос по тексту сейчас озвучить, ответить тебе, да, а мне озвучить нужно этот вопрос, конечно. Я тут подумал и решил тебя спросить вот о чем. Какой текст, такие вопросы, да? Поэтому этот вертолет был волосатый как кто? Как медведь или как трамвай? Пиши в личку телеги. Никогда не думал, что вообще будут такие вопросы задавать в эфире. Итак, вертолет был волосатый как медведь, либо как трамвай. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го, отдам приз.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, возвращаемся с небес на землю, я не знаю, в реальную жизнь. Плюс 24 градуса сейчас в Самаре, по данным Яндекс погода днем 30, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Антошка от Карбышева до Авроры едет, между прочим, 25 минут, вот, на секундочку. Так что имей это в виду, лучше как-то Антошку обходить стороной, ну, я не знаю, как. Ну, попытайся на Гагарина попасть, хотя на Советской армии перед Гагарином тоже проблемы. Но Антошка прям стоит. Москва тоже, от Гастелло до Аврора, от Аврора до Самфирова, на Новосадовый, где-то от Солнечной до Загородного парка, на Советской армии от Карл Марса до Москвы, на Карл Марса и на Старозагорье перед Советской армией, на вокзале перед Старозагорье от Фадеева от Карл Марса, между Москвой и Новосадовой, на Кирова от Старозагорья до Карл Марс, да, вот на Советской армии, как я и говорил, да, от Блюхера до Гагарина проблемы, вот, и, собственно, в обратку, кстати, тоже. Есть сложности на Революционной, Дебенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы, на Масленку от Мичурина до Новосадовой, на Зубчаге от Магистральной до Воеводина, на Товарной сторону Зубчаги, на Олимпийской сторону Ракиты. Ракитовское шоссе притормаживает перед Карл Марса с двух сторон. Тухачевского от Гагарина в центр, Пензенская от Дачной до Владимирской, Владимирская до Коммунистической от Пензенской, Коммунистическая тоже от стороны Московского шоссе до Владимирской. Ну, плотная движение, в принципе, будь внимателен. И оставайся в компании Рекорда, с нами как-то повеселее однозначно. Далее ремейк на Butterfly, дождемся.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
6: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331 3000.
0: Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уинпарк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
8: офертой. Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Exit» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Exit Xlantics ET». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто» – официальный дилер «Exit». Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
9: «Exit». Born for more.
10: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
11: Новый «Джили Кулрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Кулрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
12: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
14: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: то, что ты улыбнулся, да, судя по комментариям, которые были. Ну и вопрос по тексту задавал, как обычно. Спрашивал тебя, там вертолет был, да, песня была про вертолет, ну не совсем про вертолет. И вертолет был волосатый, как кто, медведь либо трамвай. Если ты сейчас вообще в шоке от таких вопросов, то есть ты пропустил рубрику «Трэш-пати», то тема уже опубликована в телеграм-канале, Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в группе ВК. По хэштегу «Трэш-пати» все предыдущие выпуски можешь найти в телеге и ВК. Так, ну, и ответ как бы еще более странный, чем вопрос, да, волосатый вертолет был как трамвай. Ну, вот почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Павел, последние цифры номера мобильника. 51-99, 51-99. Паш, поздравляем, вкуснейший ароматный пицца достается тебе, остальные не грустим, ну, как после трэш-пати можно грустить? И вообще, в принципе, как с нашими треками можно грустить, тем более, что игрушек впереди еще предостаточно, мега-утро продолжается.
1: Мега-утро на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, уже начало 10-го, начало нового утреннего часа, на календаре вторник, 19 мая. Сегодня день рождения пионерской организации, между прочим, День пионерии. Я не знаю, как много среди нас тех, кто застал это время, был частью этого всего. Но вопрос такой, я решил просто спросить, а в какие секции, кружки ты ходил в детстве, ты посещал в детстве? Давай ты вот просто вспомнишь и напишешь об этом в телеге в Максе под опросами в комментариях. А я все это почитаю в эфире, немножко поностальгирую. А может быть, ты даже не ностальгируешь, может, ты до сих пор этим занимаешься. Итак, какие кружки и секции ты посещал в детстве? Рассказывай под музыку. Диджей Луис, песня тоже, кстати, старенькая, но в обновленном и крутом варианте. Билли Джин.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, бросайте рутину и делитесь идеями дома. Близкие готовы поддержать любой ваш кипиш. Тельцы, вложитесь в домашний уют. Вы легко найдете скидку или быстрый заработок на покупку. Близнецы, придумайте масштабный план, но молчите о нем, пока не доведете до идеала. Раки, включите режим магнетизма, не бегайте за возможностями, пусть они сами ищут вас. Львы, заявите о себе в соцсетях и оглянитесь вокруг, кто-то тайно.

в работу, чтобы зажечь всех вокруг. Рыбы, ловите романтическую волну и превратите обычную готовку или уборку в шумную вечеринку. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Ты сегодня вспоминаешь секции кружки, которые ты посещал в детстве, и делишься с нами своими воспоминаниями. Пиши: музыкальную школу по классу аккордеона. Вот Серега посещал, радиолюбитель и тэквондо. Вот другой Серега. Театральный кружок. А сейчас сама его преподаю, пишет Настя.

0: лыжи, пишет Алексей, шахматы, шашки и карате, пишет Юрий, волейбол, вот Наталья, музыкальная школа, у Катерины была класс фортепиано, танцы, лепка по стеклу, витражи, вот так вот. Пиши тоже в телеге, в телеграм-канале Радио Рекорд Самара под опросом, в комментариях, в Макс-канале тоже под опросом, можешь в личку телеге писать, личку ВК, я продолжу озвучить совсем скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Уже 27 градусов на улице, по данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. К 10 часам уменьшится до 4 баллов. Сейчас Антошка от Карбышева до Авроры у нас едет почти полчаса. Имеет в виду, ну и, соответственно, поперечник Ивана Булкина тоже стоит у нас, да, от Карл Марса до Антошки. Так, далее, где еще у нас проблемы? На Новосадовой, ЦСКА, Армии, до Загородного парка, 10-15 минут. По Москве, кстати, чуть-чуть попроще проехать. На Революционной, от Дебенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы. Сложности на Зубчаге, от Магистральной до Воеводина, Товарная, сторону Зубчаги, очень все плотно, Бордово-Красная, Олимпийская и Карл Марса перед Ракитой, Ракита перед Москвой, ну и перед, конечно же, Карл Марса, перед Магистралью Центральная тоже. Ташкентская у нас тормозит от Тополей до Старозагора и дальше тоже в сторону Пятнашки плотничком. У нас по музыке Майк Поснер и Дэвид Гетта и Бэбэ Рекса Фейтлесс.
1: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
7: 12+. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
9: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
10: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Я своих детей развиваю, а я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
12: А я за впечатления и счастливые эмоции.
13: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет»
14: в Ульяновске.
15: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
16: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
17: Город Ульяновск.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах в Самарской области в экзаменационной кампании в этом году примут участие более 12,5 тысяч выпускников. Пройдет она с 1 июня по 9 июля. В регионе подготовили 126 пунктов проведения экзаменов. У Крыльев Советов снизилась посещаемость домашних встреч в чемпионате по сравнению с сезоном 24-25. В этом в среднем стадион собирал более 10 тысяч зрителей на трибунах. По итогам того сезона, а по итогам этого 10 тысяч. То есть там 10 350, а здесь 10 280. Показатель упал не намного, примерно на 0,6%. Ну а в целом по лиге он составил более 13,5 тысяч и увеличился на 12%. Ослабление жары в Самаре ожидается к понедельнику. По данным Яндекс.Погоды, будет около 25. К концу месяца вообще термометр будет показывать где-то плюс 16-23. Ну и далее до середины июня, по предварительным прогнозам, жары по 30 не будет. Еще больше интересных новостей, важных, срочных в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, с комплектацией комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
18: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
19: Раз. Мощь. Два. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
20: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

5 в Самаре. Возможно, тебе уже нужно второе дыхание. Ну, мало ли, там жара. Может быть, ты уже с самого утра, там, не знаю, работаешь в делах, заботах. А может быть, ты еще и с первым дыханием не разобрался, еще окончательно не проснулся. Сейчас, как минимум, троих подбодрю. Приглашение в кофейню «Мозаик Кофе Инди», еще и приглашение на двоих, на абсолютно любой кофе. Ставлю два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, какая тема была в этом часе. Ну, если ты там не разобрался, да, с самочувствием своим, может быть, еще сонный, то, возможно, недавно вообще, в принципе, подключился. Будешь гадать, уже первый выбирай, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты напишешь. Главное оказаться 10-м, 20-м или 30-м. Вот они, фрагменты, варианты. Первая тема.

0: по этой 60-минутке какая была, цифра 1 либо цифра 2, отправляй.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 27 градусов. По данным Яндекс погода днем 30-ка. Переменная облачная. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. На 5 баллов движение плотное. В ближайший час таким вот оно будет. В данный момент у нас Антошка от Карбышева до Авроры. Чуть-чуть попроще. Там стал на 15-20 минут занимает проезд. Алматинка от Черемшанской до Старозагора 10 минут. Аврора от Дыбенко до Аэродрома 10 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты. Зубчага от Магистральной до Воеводин. Заводской шоссе от Кирова до Кабельной тоже притормаживает. Но вокзальный от Карла Маркса до Старозагора. Старозагора перед Нововокзальной. Карл Маркс чуть посвободнее. Так, революционную. Надо, конечно, тоже про нее сказать. От Подшипниковой до Гаражной. От Дыбенко до Подшипниковой. Масленникова от Мичурина до Новосадовой. Москва, Новосадовая относительно свободный в город. Олимпийская перед Ракитой. Ну, Ракита перед Карл Маркса. Это как бы обычная тоже история. В общем, тут также жалуетесь вы на Утевскую улицу, что она прям тормозит и долго едет, ну, по крайней мере, по последней информации, которая есть именно от тебя, которая поступает в Телеграм-канале, Макс-канале под постами засада, да, там 20 минут едем, да, по Утевской улице по направлению к Уральской. Будь внимателен, аккуратен, оставайся в компании Пиротанцевальной.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
1: реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я своих детей развиваю, а я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
7: А я за впечатления и счастливые эмоции.
8: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет»
9: в Ульяновске.
10: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
11: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
12: Город Ульяновск.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
13: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон «Рекорд».

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
6: Слышал про легендарную таблетку для ума?
5: Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
8: Рекорд. Мега утро. Поставь себя на зарядку.
9: Так, или по зарядке, я не знаю, мы сейчас находимся, ну, наверное, заряжает все-таки у нас рекорд, а по зарядке это приглашение на двоих кофейню Мозаик, кофейн 7, сразу троим сейчас задарю, позову сразу троих, а каждый из этих троих может еще кого-то позвать, приглашение на двоих. Ранее ставил два трека, и нужно было вспомнить, какая тема была в этом часе, который, кстати, к слову, уже завершается. Нужно было выбрать первый фрагмент, и вовремя верно у нас единичку в личку телеги ВК отправили Филипп Лебедев, Захар Савельев и Мария Дмитриева. Филипп, Захар, Мария, я вас поздравляю, желаю приятного кофепития. Ну, заряжаемся дальше. Треки-будильники здесь.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 в Самаре, Мегатур продолжается. Слушаем отличную музыку, общаемся. Сегодня ты рассказываешь, какие кружки секции посещал в детстве. Пиши в телеге у Макси, я почитаю совсем скоро. Ну, конечно, у нас тут много кофейных всяких ништяков и приглашения на кофе, и приглашение на кофе плюс десерт, все большое количество. Кстати, говорят, что когда выпиваешь кофе, нужно обязательно еще и воду выпивать, да? Там какой-то баланс нужно нормализовать. Я, честно, подробности не помню. Если тебя это интересует, можешь где-нибудь посмотреть в интернете. И про пропорции, все такое. Ну, вот если и надо воду пить, то хорошо, мы тоже исправимся, мы много кофе разыгрываем, а теперь еще будем много воды разыгрывать, и не простой, а эксклюзивной, артезианской, рекордной. У нас, да, рекордная вода будет разыгрываться уже с понедельника от бренда «Кристальная». Такие брендированные бутылочки будут только у тебя и у тех, кто выигрывает. Все уже рассказали в эфире, все прописали в наших соцсетях. Если вдруг не слышал, не знаешь, смотри, заходи, телега Макс, ВК. Ну и в эфире, конечно, много раз еще тебе обо всем расскажем. Играем с понедельника, легкая такая, освежающая игруля, не пропускай. В этом же часе все-таки кофе пока, да? Плюс кое-что сладенькое. Я про десерт. Вот, кофе про десерт тоже разыграем. Ну и кое-что сладенькое я еще и про музыку, конечно же, говорю. «Медуза».

рядышком DJ Smash, Bambi. Прямо сейчас он в Фимбах. Я Сергей Шевченко. Желаю доброго утра тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, бросайте рутину и делитесь идеями дома. Близкие готовы поддержать любой ваш кипиш. Тельцы, вложитесь в домашний уют. Вы легко найдете скидку или быстрый заработок на покупку. Близнецы, придумайте масштабный план, но молчите о нем, пока не доведете до идеала. Раки, включите режим магнетизма, не бегайте за возможностями, пусть они сами ищут вас. Львы, заявите о себе в соцсетях и оглянитесь вокруг. Кто-то тайно шлет вам знаки симпатии. Девы, соглашайтесь на странную задачу от начальства. Она принесет вам влиятельных союзников. Весы, хватит скромничать, требуйте повышения. Сегодня у вас есть все козырьки с глазу на глаз. Так вы закроете долги или получите крупный подарок. Козероги, в личной жизни все наладится, если вы перетасуете задачи и делегируете чужие проблемы. Водолеи, нагло забейте на правила и добавьте флирта в работу, чтобы зажечь всех вокруг. Рыбы, ловите романтическую волну и превратите обычную готовку или уборку в шумную вечеринку. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10.17 в Самаре. Сегодня напрягаем твою память и вспоминаем, какие секции кружки ты посещала в детстве. Разные ответы в личку, телеги, в личку ВК приходят. Ну, естественно, под постами с опросами в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ну, тут очень многие в личку написали. Так, ну, что, какие у нас сообщения имеются на данный момент, озвучиваю. Все, что было на районе. Лыжи, танцы, бокс, судомоделирование, картинг, футбол, хоккей в СССР. Уточняет у нас Максим. Так, еще набальные танцы. Вот Алена ходила. Кстати, Андрей тоже написал набальные танцы. Мы не в паре случайно танцевали. Так, что еще? Что еще? Баскетбол, настольный теннис. Вот от Марго тоже комментарий. На карате. Вот Игорь ходил. Ну, наконец-то кто-то написал про футбол. Тут что-то не было ничего. Футболом занимался. Сейчас редко. Это сообщение у нас от Игоря. Пиши тоже. Читай, что другие написали. Телега Макс.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Естественно, возвращаемся в наши дни. Жаркие дни. 28 градусов сейчас в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Антошке сохраняется проблема от Карбышева до Авроры. 15 минут. Едем Алматинка от Ставропольска до Старого Загора тоже 15 минут. Нововокзальный от Новосадовой до Московского шоссе 10 минут. На Москве от Авроры до Самфировой. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры до Бенка до Мариста Реза плотное движение. Даже, я бы сказал, до Партизанского очень плотное.

0: пешком от профильной до гаражного проезда. Ну и в принципе все. Конечно, есть еще заторы, их достаточно много. Будь аккуратен, внимателен и оставайся в компании рекорда. DJ Smash тоже будет в компании рекорда. Бэмби послушаем и Робина Шульца, Дэвида Гетта. On repeat.
1: Рекорд реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Карбис» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
1: Мега утро на Рим.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.29. Самаре. О некоторых новостях. С 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Минобороны. К учениям привлекут более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Если в день ЕГЭ в Самаре сигнал ракетной или беспилотной опасности тревоги поступит до 8 утра, начало экзамена перенесут. Родители выпускников предупредят через электронный дневник, чат и смс. Об этом рассказал министр образования региона Виктор Акопян. Если опасность объявят уже во время экзамена, школьников переведут в безопасные помещения, которые есть в каждом учебном заведении. В Самаре автомобилист предлагает себя в качестве собеседника на час. Такая информация появилась на сайте объявлений. На ВАЗ-2107 мужчина готов молча вести клиентов по всему городу, когда они рассказывают то, что хотят. Стоимость услуги начинается от 1000 рублей в час. За дополнительную плату доступны варианты с наводящими вопросами и жесткий собеседник. Ночные поездки стоят дороже. Еще больше новостей, важных, срочных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Не утро на рекорде.

0: финале Мегаутра, естественно, вишенка на торте, десерт в прямом смысле. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт в кофейне Мозаик Кофе Инти. В любой из кофеен, любой кофе, любой десерт и любого, собственно, напарника, напарницу с собой можешь туда взять. А у нас сейчас все просто. Мы по итогам часа мегаутреннего спрашиваем тебя, какая из двух тем была в этой 60 минутке. Ставлю два фрагмента, выбирай первый либо второй, какая композиция была. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Становится 40-м. Все, приглашение достается тебе. Варианты такие. Первый. Вариант номер два. Цифра 1, либо цифра 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Все сообщения приходят в одно окно. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Уже столбик термометра выполнил план этого дня. 28 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погода, днем 30-ка и переменная облачность. Но, походу, будет план перевыполнен. По ощущениям, точно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Основные сложности на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагорья. Такое плотное движение минут на 10. То есть, прям не гигантская пробка. На Революционной от Гая до Московского шоссе тоже сложности есть. На Карла Маркса немножко перед Ракитой. Ну, там уже, мне кажется, все привыкли к этому. Южный мост от Южного берега Авроры до Промышленности тоже притормаживает. Антошка от Карбышева до Авроры, Соколова от Лесной до Новосадовой.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору до его участия на риск кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 10:57 в Самаре. Мигутру все. Ну, дальше вы каперы. Ну, а собственно, вернется все завтра в 7 часов. Успеваю еще отдать приятный бонус. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт, кофейню Мозаик, кофе Инти. Ранее просто спросил тебя, какая из двух тем была в этом часе. Ну и надо было выбрать вторую композицию, отправить цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя у нас отправил двоечку. Анна Ермакова. Последние цифры номера мобильника 1-1-9-8, 1-1-9-8. Аня, поздравляю! Ну, а остальные с нами в компании Рекорда. Бодримся, заряжаемся, ждем следующие игрушки. Их достаточно много. В том числе у нас скоро новая игра, освежающая, летняя. Уже подробности звучат в эфире и, конечно, прописаны в телеге Макси и ВК. H2Ошники. Эксклюзивный воду Рекорда от бренда Кристальная. Разыгрываем.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 10:00 ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, еще час будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Привет, друзья. 19 мая. У нас вторник. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
2: Вопросы нам присылайте. Мы в конце шоу всегда отвечаем на все ваши вопросы.
4: Основное условие нам нельзя врать.
2: Какие хотите, те и задавайте на здоровье. Что успеем, ответим в прямом эфире. Итак, к новостям. Каждый второй россиянин считает себя глупее искусственного интеллекта. Это опрос, который был проведен. Всего 29% граждан уверены в своем превосходстве над ИИ. Еще 17% полагают, что силы равны. И при этом молодежь чаще остальных думает, что нейросеть гораздо умнее человека, и она со всем справится. Неутешительное такое исследование, да?
3: Ну, я думаю, что имеется в виду нейросеть эрудирования, потому что у него больше доступа к информации. То есть она может подтянуть любое определение.
4: На самом деле, да, тут есть вопросики. Если в плане анализа вообще существующей информации, ИИ очень быстро анализирует существующие данные и выдает тебе ответы. Что касаемо креатива, мне кажется, что здесь человек пока идет не по шаблонам, которые использует ИИ, анализируя как раз шаблоны и все остальное. Не знаю, мне почему-то кажется, что творческая всякая история у ИИ еще не дошла до человека.
2: Я бы не согласился с тобой. Я видел фильмы, которые она уже лепит, и музыку, которую пишет.
4: Ну, ты же говорил по поводу картины.
2: Какой картины?
4: Помнишь, что настоящую картину человек выставил, как будто
2: яичную? Там просто люди не разобрались.
4: Так
2: это говорит о натуральности того, что делает ИИ. То есть люди уже не могут отличить, где
4: так
2: настоящая,
4: это была настоящая,
2: а где
4: картина.
2: Нет. Картина-то была настоящая, да. Ну так люди не могут отличить уже.
4: Так это человеческая тупость.
3: Так пока все равно. Слушайте, но я видел фильмы, которые снимают и люди. И да, может выигрывать в разы.
2: Ну, в общем, вопрос вот такой. А главное же нейронке сказать, если она в чем-то не права, и ты знаешь, что не права, сказать.
4: Она пойдет плакать.
2: Неправильно, нет, она скажет, да, ты действительно прав, это не так. Они же обучаются до сих пор. Я думаю, еще годик, и точно.
4: Меня больше всего веселят люди, которые обучают неправильно. И они же прям есть такое движение, что они...
3: Делают ИИ тупее?
4: Да.
3: Нормально, такое тоже должно быть.
1: На рекорде.

0: Сколько возможных состояний имеет?
1: 2 миллиона.
0: 43 квинтиллиона. Квинтиллиона, сейчас скажу, сколько нулей. 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
2: 15, 1 квинтиллион, 2.
0: 18 нулей, вы представляете?
1: Ничего себе.
0: 43 квинтиллиона. Просто жесть. Так, случайно собрать кубик, просто вращая грани, практически невозможно. Есть самый быстрый человек на планете, китаец Ихэн Ван. Он собирает
1: кубик... точно их или он наш?
0: Собирает кубик за невероятные 3 секунды 8 миллисекунд.
1: 3 уже?
0: Да.
1: Я думал, 8 рекорд держится.
0: Я вот тоже помню, что ты говорила, а мне казалось, что пораньше. В общем, за 3,08 секунды.
1: Ничего себе, у него мозг и пальцы работают.
3: Как его зовут?
1: Ихэн Ван? А Ихэн Ту за 4 секунды собирает?
0: А еще прикольно, да, есть всякие же чемпионаты по собиранию кубика Рубика.
1: Спид-куберы.
0: Ногами, да, спид-кубинг вообще.
1: Есть без, это, с завязанными глазами.
0: Да, ногами собирают, роботы собирают.
3: Бровями. Чем еще можно собрать этот кубик Рубика? Ну, развлечение массовое, будем честны, это прям международный язык общения, наверное, кубик Рубик.
0: И первый, кстати, чемпионат мира по сборке прошел в Будапеште в 82-м году.
3: Там победил этот Ихэн Ван?
0: Не-не-не, там...
1: Он еще не родился.
4: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Узнавай новости города в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Все срочное, важное и интересное. Плюс розыгрыши и общение. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекорд.

0: Лайфхаковые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 19 мая.
2: Овны, пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем незначительны.
1: Тельцы, сегодня положитесь на внутренний голос вашего любимого человека, либо того, кому вы доверяете.
3: Близнецы, сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону.
2: Раки, а что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше, а?
1: Львы, сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей.
3: Девы, сегодня вы поймете, что ваш любимый человек похож на какого-то определенного забавного зверька.
2: Весы, в этот день вам придется довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов.
1: Скорпионы, в этот день вы столкнетесь с огромным количеством обязательств, связанных с вашим любимым человеком.
3: Стрельцам, особенно если они состоят в законном браке и относятся к женскому полу, в этот день очень рекомендуется ознакомиться с такой замечательной наукой, как психология.
2: Козероги, в принципе, вам сегодня совсем не обязательно встречаться с вашей второй половинкой.
1: Водолеи, сегодня вы почувствуете особую нежность к вашему любимому человеку.
3: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется контролировать каждое ваше движение. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 12 по 13 сентября в Нью-Дели, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на полях саммита также планируется отдельная встреча российского лидера Си Цзиньпина. За март ФСБ задержало 37 россиян, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через Телеграм и чаты знакомств. Молодым людям сначала предлагали передать координаты школ и торговых центров, а затем под угрозами вынуждали совершать поджоги объектов связи, инфраструктуры и банков. Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под флагом и гимном страны. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику. Такие же условия одобрили и для спортсменов из Беларуси. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Светков. 14 ноября – Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: «У меня дело выгорело!»
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте, что там есть на данную минуту?
2: Давайте, очень странная новость. Проникнув в дом незнакомца, женщина ударила его по лицу.
1: За что?
2: Полицейские в Японии пытаются разобраться в ситуации. Мужчина проснулся от того, что незнакомая женщина была в его доме. И когда он позвонил в полицию, потому что он ее не знал, она решила выдать ему пощечину.
3: Ну, вообще, да.
2: Это попахивает каким-то новым заболеванием, я не знаю. Причем просто... она ничего не крала, просто не портила залезла. Имущество, да. Вот они пытаются понять мотивы. Какие могут быть мотивы у человека?
3: А нет ощущения, что это его жена? Просто он вовремя сообразил, такой говорит, скажу, что я ее не знаю.
2: Очень. Она у косметолога была.
1: Очень много было москитов. И она такая, я сейчас всех их истреблю у тебя. У меня есть горячая новость. Российским туристкам грозит тюрьма в Таиланде из-за оплаты по QR-коду. Помогите кто-то нашим девчонкам. Девушки отдыхали в Паттайе и решили приобрести ювелирные украшения. В сумме они купили изделия на 24 тысячи рублей. Оплатили все по QR-коду. В приложении операция прошла успешно. После чего россиянки с чистой совестью покинули магазин. Однако деньги на счет магазина так и не поступили, из-за чего продавцы обратились в полицию. И оказывается, была ошибка вот в этом международной транзакции какой-то, которая, говорят, произошла там. И в итоге теперь девушкам грозит арест за кражу. А также придется...
2: Они же не знали, что они крали.
1: Потратиться на юриста. Законы другой страны. Это они могут не знать, что мы не знаем тех законов. Я говорю, нужно помочь как-то девчонкам. Кто шарит в законах Таиланда. Представляете?
2: Ну, вообще странно. Такая большая сумма, знаешь, тоже попахивает. Их бы не отпустили из магазина, не приняв оплату.
1: Ну, может быть, как-то по-иному там работают эти переводы.
2: Ну, нужны нюансы.
4: Возможно,
2: честно.
4: Продавцы и есть мошенники. То есть денежки пришли, а они такие, нет, сегодня принесла.
1: Нужно отправить туда русского следователя.
4: Конечно.
1: Который разберется во всем и оправдает.
2: Детектив.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. И да, плюс 30. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит прямо сейчас на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Скалово от Лесной до Новосадовой. Там потеряешь минут 10. Тормозит также Аврора Южный мост. От Южного шоссе до Промышленности ехать минут 7-8. Потеряешь минут 5 на Заводском от Кабельной до 22-го партъезда. Ну и на привод Молодогвардейской до Арцебушевской. Также 5-минутка. Ожидайте, что пробки в ближайшие пару часов останутся на этом же уровне. Но я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Макс. Вся оперативная информация, все срочное, важно, актуально, интересное из жизни города, страны и мира, общение, опросы, розыгрыши. Все специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням в 8, 10, 12 и 10.45 мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность, то есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция страны, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и обед, время для того, чтобы подкрепиться, передохнуть, набраться сил и вторую половину рабочего дня провести, ну, как минимум, с полным энергией, да, а как максимум, так это еще и провести с пользой. К примеру, кстати, ты даже этот обеденный перерыв можешь провести с пользой, потому что на рекорде ты можешь зарядиться классной музыкой и еще выиграть аппетитнейшую пиццу, а целых три, между прочим, разыграю их в этом часе специально для тебя, правда, чуть попозже, а пока хочу тебе рассказать, какая музыка будет заряжать нас с тобой. В этом часе послушаем аниме And Joji Beautiful. Также будет BB Reaction, New Religion. Послушаем работу от Alok & Khalid, Dive Into Me.

Ну а прямо сейчас специально для тебя разыграю 3 аппетитнейших пиццы. Игрушка Indemix на рекорде. Я напомню тебе правила, они, как всегда, простые. Я ставлю мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно читаешь, свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну и целых 3 победителя будет. Это значит, что 10, 20 и 30 верно ответившие заберут себе вкусняшку. Ну а если ты готов, то скорее прибавляй звук. Давай считать.

0: Ну, здесь все просто. Я думаю, что ты уже все сосчитал, но на всякий случай дам тебе подсказку. Здесь треков было 4, или же их было целых 8. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10, 20 и 30 верно ответившие получат по пицце. Рекорд
1: реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе «Добрый семейный сериал» про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

пришло время подвести итоги нашей игрушки In The Mix. Чуть ранее ставил мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно читал, свой ответ присылал к нам в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну, а три победителя, имена их озвучу буквально через несколько секунд. Прежде чем это сделаю, конечно же, скажу тебе, сколько было треков в той подборке. Их было целых 4, ну а своевременно и правильно ответили ребят, которые получают не только пиццу, но еще и аплодисменты от всех и признания. Иванова Алиса, Казаков Тимофей и Захаров Александр. Вот имена тех, кто сегодня провел этот обед с пользой и еще и вкусно. Ну, а если ты не выиграл, не расстраивайся. Ты можешь всегда посмотреть в наших каналах в телеге в Максе информацию, что, где, когда разыгрываем. У нас очень много разных тем, поэтому у тебя обязательно будет шанс выиграть.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина готовит удары по России с территории Латвии, сообщает служба внешней разведки Российской Федерации. Планируется запустить беспилотники с территории государств Прибалтики. АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей СКМ М7 в дилерскую сеть «Лада Бизнес». Новинка представлена грузовой и пассажирской версиях. Обе версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 2 литра, 137 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Рекомендуемая розничная цена – 2 863 тысяч рублей. 22% работающих самарцев сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 53% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Сообщает сайт для трудоустройства. Не интересуется дополнительным заработком четверть респондентов. Еще больше новостей в телеграмме Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» по будням в 8:10, 12 и 10:45. Мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице.
4: Радио Рекорд представляет. Колбасный цех. Матрикс. Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
5: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
6: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Самаре сейчас плюс 31, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 4 балла. Местами затруднения, и затруднения эти есть сейчас, да посмотрим где. На Авроры есть Южный мост, собственно говоря, направление от Южного шоссе до промышленности тормозит. 10 минут там придется провести. Постоишь на заводском от Кабельной до 22-го подъезда. Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской тоже разогнаться не получится. Ну и новый вокзал от Московского шоссе до Нового Садовой традиционно 5 минут потеряешь. Ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Ну а я тебе спешу сообщить, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая, между прочим, будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя, тогда решай, забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Примерно начинаем с 4 бутылок, забираешь все или 3 себе, собственно говоря, другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, где ты напишешь, главное, оставь номер телефона, заявка действительно на все время розыгрыша. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а также дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Встречайте, премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Если Чанган, то в «Самара Авто». Чанган-центр «Самара Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядке получения на сайте «розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

Соло, более 20 артистов, зарубежный секретный агент, наши замечательные Рекорд Чикс и новая площадка. Это все колбасный цех Матрикс. Встречаемся с вами 2 дня, 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Классная площадка, обязательно приходите, а все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Holy Flame «Тону».

слушаем трек от Армин Ван Бурен «Like a Child». Появится Эвен с треком «Hollow». Открывает этот час работа от Offenbach «Miles Away», рекорд-микс. И все это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут».
5: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест» Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
8: Решающий бой двух звезд ММА.
7: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
8: Россия и Кыргызстан.
7: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
9: 12+. Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdevizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 30, по данным Яндекс Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 28 градусов. На дорогах без изменений 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немного на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, на Авроры от Дебенко до Маристрез, на Скалово от Лесной до Новосадовой. Все это в районе 5-6 минут. Ну и сложности сейчас в районе улиц Маяковского, Самарского и Доволжского проспекта. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
4: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
3: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вас спасает от депрессии? Вот есть информация о том, что спортзал официально убивает ее, ту самую депрессию, и это подтвердили ученые. Новое исследование показало, что чем больше у тебя мышц, тем больше объем гиппокампа, той части мозга, которая отвечает за настроение, стресс и не хочу ничего не делать. Физически слабые люди на 42% чаще страдают от хронического стресса и депрессии. При этом обычные базовые упражнения, присед, жим, тяга дают наибольший эффект. Они буквально прокачивают мозг и выгоняют кортизол. Все, друзья, со следующего понедельника идем качаться в зал 100%. Кстати, если вы занимаетесь спортом, то как часто, сколько раз в неделю, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А если вы те самые, кто вот давно хочу начать, тоже рассказывайте, как у вас с этим обстоит дела. С удовольствием почитаю в нашем мобильном приложении «Рекорд». Давайте пока поделюсь музыкой. В этом часе услышим работу Джоэл Кори, Эндра, «Devotion». Послушаем трек от Майк Познера, Дэвид Гетта и «Went Back to Ibiza».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: В Эксперт Авто автомобили легендарные.

0: бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ разрешить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может дорого обойтись Мадьяру, заявили в Евросоюзе, сообщает Политико со ссылкой на источники. Фон дер Ляйен планирует урегулировать вопрос о начале переговоров по украинскому членству в сообществе как можно скорее, то есть к саммиту лидеров Евросоюза в июне. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Занятия в школах в сильную жару нужно завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал член Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: всех стриминговых площадках. 18+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 31 в Самаре. Самая настоящая жаришка. По данным сервиса Яндекс.Карты, вечером сегодня будет попрохладнее. Да, плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. Но и на дорогах тоже ничего не меняется. Пока 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. И постоять сейчас, ну где придется? На вокзале от Московского шоссе до Новосадовой, по Московскому шоссе от Советской Армии до Потапова. Аврора тормозит в одном вопросе. Там направлении, но, правда, без чего-либо серьезного. А постоишь на Полевой, Революционно-Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и других зависит только от тебя. А будем несколько раз в день. Мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Набрали тебя, тогда решай забрать всю воду. А все будут или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, мы начинаем с 4 бутылочек, забираешь все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Ну и для участия отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», а также группы ВК. Ну и неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, заявка действительно на все время игры. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и еще дополнительные розыгрыши в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара, все для детей старше 12 лет.
0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» по будням в 8:10, 12 и 10:45. Мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
4: офертой. Я своих детей развиваю. А я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
5: А я за впечатления и счастливые эмоции.
6: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет» в Ульяновске.
7: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
8: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
9: Город Ульяновск.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламы.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, у меня для вас потрясающие новости. Мы представляем свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Как вы знаете, мероприятие уже совсем скоро, 29 и 30 мая. Ну а сейчас есть возможность послушать 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. Так что не теряйте время. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Если уже заценили, пишите свое мнение в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я обязательно все почитаю. Ну а сейчас предлагаю насладиться тем, что послушаем в ближайшие 60 минут. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Leoni, «Stay». Еще одна новинка от Cheat Codes, «Last Night on Earth». Еще услышим клевую работу от Медуза, «Don't Wanna Go Home». Чуть позже здесь Анима и Иджи, «Out of My Body». Открой час «Трэп Мафия Хаус» с треком «Мафия Стайл» от Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 31. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов. На дорогах пока не так жарко, и это хорошо. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немного на Московском шоссе, сбавишь оборот на Революционной от Печорской до Москвы. А также тормознешь сейчас на Полевой. Ну, ничего серьезного, все в районе 5-6 минут. Пока еще комфортно, можем наслаждаться этой классной атмосферой, которая в течение ближайшего часа, кстати, не должна измениться. Ну и я тебе напомню про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно, важно, актуально, интересно из жизни города, страны и мира. Еще там общение, опросы, приколы, розыгрыши, Радио Рекорд Самары. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
0: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, друзья, музыка под любое настроение всегда рядом. Напоминаю, в приложении Радио Рекорд. Здесь собраны десятки интернет-станций, ну, буквально на любой вкус и ритм жизни. Если вы тренируетесь и вам нужна энергия, мне кажется, что подойдет EDM, Big Room или Рекорд Клаб. Для работы, дороги и хорошего фона – хаус, дэнс или дип. Ну, а для отдыха и спокойной атмосферы выбирайте чилл, а может быть что-то еще, пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Будет интересно почитать ваши предпочтения. В общем, просто выбирайте жанр под свое состояние и включайте музыку, которая идеально подходит именно вашему моменту. Приложение Радио Рекорд всегда под вашей рукой. Скачивайте, если еще этого не сделали. Ну, а я пока расскажу о треках в этом часе. Алле Фабин, Body Talk. Послушаем отличную совместку от DJ Cuba с Sandra K. Чуть позже здесь Ибин с треком Hollow. Еще дождемся Филатов и Кэрос. Включим музыку. Этот час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд Dance Radio. Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей, жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать. Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
2: Да, я выбрал бы счастливым.
3: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня, иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
8: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
7: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называют

0: книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата 10 долларов. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает 2-е место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Серость, нервяк.
4: Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 28. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь тоже градус растет. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается сейчас на 5 баллов. Движение плотное. Ну и постоишь сейчас на Московском шоссе на 22-й партии до Нового вокзальной. Около 20 с небольшим минут. Вину там ДТП на пересечении как раз-таки Нового вокзальной Московского шоссе, что, собственно говоря, осложняет движение сейчас еще и от Кирова до Нового вокзальной по Московскому шоссе. Поэтому здесь будь осторожен. Постоишь на заводском от Кирова до Земельца минут 30. Сложности сейчас также на полевой от Волжского до Арцебушевской. Ну и минут 10 потеряешь на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. Ждать, что пробки в ближайший час продолжат расти. Совсем скоро придут к значениям 7 баллов. Ну а я хочу тебе напомнить, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду от Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей, а вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, именно так. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, мы начинаем с 4 бутылок, забираешь все или 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Ну, а заявка действительно на все время игры. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
4: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
5: Кусается ипотека? Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Hey, в эфире «Первая танцевальная Россия». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем большой привет. Меня зовут Алена. Мы здесь говорим о музыке. Вот слышала о том, что все больше артистов сейчас выпускают специальные версии альбомов в формате пространственного звучания. Если вы еще с этим не знакомы, обязательно познакомьтесь сразу после эфира. Такой звук создает эффект полного погружения. Как будто, знаете, музыка играет не просто в ваших наушниках, а прямо вокруг вас. Особенно это круто ощущается на концертах и в электронной музыке, где можно просто буквально почувствовать каждый бит и атмосферу трека. Так что, мне кажется, слушать музыку в ближайшие годы станет еще более эмоционально и объемно, хотя иногда кажется, что куда уже еще. Ну а вы замечаете разницу между обычным звуком, скажем так, рядового трека и пространственного звучания? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» свои мысли. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima «Beautiful». Послушаем клевый трек от Got Lucky, ла-ла-ла. Еще дождемся Holy Flame, Tunnel.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы.
4: Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна.
2: Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
5: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
5: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
5: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
5: Какие-то мероприятия у рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
5: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
6: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему.

0: тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход без

0: Ассамблея «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
1: Пап, смотри, я еду!
2: И на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальный ритм, как мать.

0: Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
4: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
5: Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
6: Ушу-ку-ку, по границе 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 12+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 30, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов. Посмотрим, что на дорогах. Здесь жарковато, 7 баллов, по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. И действительно, постоять сейчас много где придется. На Алматинке встанешь от Ставропольской до Старзагоры. На Ракитовском шоссе от авторынка до Карла Маркса. Авроры тормозит от Московского шоссе до Аэродромной. На Советской армии от Тихвинской до Старзагоры 15-16 минут. Нововокзальная стоит от Новосадовой до улицы Старозагора, ну и на Уральской от ТЗС до Южного шоссе сейчас 10-минутка.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок описи, получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
13: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
14: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
15: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара-Авто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара-Авто».
16: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Рэкет Клаб».

Привет, друзья, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина, и уже совсем-совсем скоро, в конце мая, Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент. Мы уже знаем, кто это. А вам намекаем, кстати, может быть, кто-то из вас догадался. Но обязательно Рекорд Чикс, колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+, Армин Ван Бюрен в этом часе и новая свежая работа «Like a Child». Еще впереди Биби Рекс и Faithless New Religion. И непременно Dub Dogs и Feza «How Does It Feel?». А еще Kungs и Galaxy.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
4: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером Exit в Самаре Асавто. Познакомьтесь с премиальным гибридом года Exit Xlantix ET. Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. Асавто. Официальный дилер Exit. Самара, Южное шоссе 10.
5: Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
6: Exit. Born for more.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева.
8: Решающий бой двух звезд ММА.
7: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
8: Россия и Кыргызстан.
7: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
9: Новый Geely Colray добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. Geely Colray. Заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в Geely Asavto Самара на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
14: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе подарки и получения на aurora.ru/18+.
15: АЗС «Олби» вновь идет вперед. Новая «Олби» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldies.az.ru.
16: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе «Добрый семейный».

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ разрешить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может дорого обойтись Мадьяру, заявили в Евросоюзе, сообщает Политико со ссылкой на источники. Фон дер Ляйен планирует урегулировать вопрос о начале переговоров по украинскому членству в сообществе как можно скорее, то есть к саммиту лидеров Евросоюза в июне. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Занятия в школах в сильную жару нужно завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал член общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Yeah.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 31 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь градус вроде бы как бы снижается. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Однако еще предостаточно достаточно крупных пробок, как, к примеру, на Новосадово от Степенко до Постникова оврага. Около 35 минут придется простоять там. Тормозит Лесна и Скалова от Степенко до Новосадова. На Новосадовой от Потапова до Ярошевского ехать минут 15. Кирова также тормозит от Черемшанской до Московского шоссе. На Авроры разогнаться не получится от Московского шоссе до Аэродромной. Ожидается, правда, что все-таки в ближайший час пробки все-таки будут снижаться. Ну, а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Макси. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное в жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
7: реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
8: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каравес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
9: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит основной характер и не является публичной офертой.
10: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложение от «Самара Авто».
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Рррр, мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган-центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
14: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
16: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. Ну и до лета остается всего ничего. И успел ли ты подготовиться правильно к этому лету? Купил ли ты себе какой-то новый купальный костюм? Может быть, ты какие-то атрибуты для того, чтобы классно проводить время у водоема или в бассейне, да, уже приобрел? Или же, может быть, запланировал путешествие? Ну, еще один важный момент. Наверное, успел ли ты себя привести в форму, да, как это многие делают, что май такой месяц, когда все начинают активно идти в тренажерку, бегать и так далее. Но вот для тех, кто не комплексует, да, в этом часе специально разыграю целых 3 аппетитнейших пиццы. И для тех, кто, между прочим, готовится к лету, потому что иногда нужно себя побаловать. Ну и, конечно же, заряд бодрой музыки, как всегда, на рекорде, куда без этого. Кстати, расскажу, что будем слушать с тобой в этом часе. В этом часе услышим с тобой работу от DJ Smash, Bambi. Также будет работа от Эбин, Hollow. Послушаем работу от Afrojack, Lucas and Steve, Control. Также классная работа от Mike Posner and David Guetta, I Went Back to Ibiza. Ну а начнет этот час Offenbach с темой Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд ин зе микс.
1: Игрушка ин зе микс на рекорде. Тема, в которой ты можешь выиграть пиццу. Да, просто слушая мини-микс, который мы тебе поставим. Целых три победителя будет в этом розыгрыше. 10, 20 и 30 верно ответивший. Ну а правила напоминаю. Я ставлю мини-микс, ты все внимательно считаешь. Свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Сколько же мы треков в этот мини-микс спрятали. Ну и 10, 20 и 30, повторюсь, получат по аппетитнейшей пицце. Поэтому скорее прибавляй звук, погнали считать.

0: классная получилась подборка. Ну, а я тебе напоминаю, пиши свой ответ, сколько мы треков здесь спрятали в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Но дам тебе, как всегда, подсказку, естественно. Здесь мы спрятали 8 треков, или же их было 12. Пиши нам, ну а через несколько минут мы подведем итог.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: День России вместе.

0: драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
2: Новый «Джили Кулрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Кулрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
3: Я своих детей развиваю, а я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
4: А я за впечатления и счастливые эмоции.
5: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет»
6: в Ульяновске.
7: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
8: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
9: Город Ульяновск.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Record in the mix. Подводим итоги Индемикса. Чуть ранее я ставил подборку из композиции Рекорда. Ты все внимательно считал и писал. Писал нам в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну и приоткрою тайну. Целых 8 треков было в предыдущей подборке, но своевременно и правильно ответили. Имена их сейчас назову. 10, 20 и 30, соответственно, правильно ответившие. Итак, победителями сегодня и обладателями вкуснейшей пиццы, между прочим, стали Фокина Ольга, Колесников Максим и Зиновьева Ирина. Ну и аплодисменты, конечно же, почет и уважение. Самое главное, вкуснейшие пиццы отправляются ребятам. А ты, если вдруг не выиграл, не грусти. Залетай в наши информ-каналы Телега и Макс и смотри информацию о наших крутых розыгрышах. У нас их действительно очень много, проходит специально для тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: Тольяттинская «Лада» продолжит выступать в КХЛ. Об этом сообщил губернатор. Также Вячеслав Федорищев заверил о поддержке команды областным правительством. В Самаре прошел форум «Сила предпринимательства». Участницы женского движения обсуждали самые актуальные темы для бизнеса в 2026 году. Одним из центральных событий стала встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей, координатором партпроекта предпринимательства Эдуардом Харченко. В прямом диалоге обсуждали острые вопросы и пути сотрудничества с властью. Координатор партпроекта женского движения «Единая Россия» Светлана Макушева выступила с докладом о трендах 2026 года. Как отличить реально важные направления от временных рыночных шумов. В 2026 году энергокомпания Т-Плюс обновит около 80 километров тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Об этом на оперативном совещании губернатору Вячеславу Федорищеву доложил директор самарского филиала Марат Феткулов. Прошлый отопительный сезон прошел без серьезных сбоев, во многом благодаря подготовке. Энергетики обновили 90 километров сетей, провели все необходимые работы на ТЭЦ и котельных. Губернатор отметил важность этой работы для комфорта жителей. Хорошая новость для школьников. Летние каникулы в этом году начнутся уже 27 мая. Учебный год рекомендовано завершить 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Основной период ЕГЭ, согласно расписанию, стартует не раньше 1 июня. Так что у выпускников будет небольшая пауза перед испытаниями. Еще больше новостей в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
6: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: А поехали всей семьей!
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Dance Radio.

0: Самаре плюс 30, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 31 градуса. Посмотрим, что происходит на дорогах. Загрузка сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается на 4 балла местами затруднения. И постоять чуть придется на Уральской от ЭЗС до Южного шоссе. Тормозит Советская армия от Брюхера до Карла Маркса. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской потеряете минут 7. Ну и постоишь Соколова от Лесной до Новосадовой. Там 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну и я напомню тебе, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других, зависит только от тебя. Да, именно так. Ведь побудем несколько раз в день. Мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, мы начинаем с 4 бутылок, забирай все, или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Заявка, кстати, действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс «Радио Рекорд Самара».
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я своих детей развиваю, а я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
7: А я за впечатления и счастливые эмоции.
8: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет»
9: в Ульяновске.
10: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных горок, бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
11: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.

0: Ульяновск.
1: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером Exit в Самаре Асавто. Познакомьтесь с премиальным гибридом года Exit Xlantics ET. Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. Асавто. Официальный дилер Exit. Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
2: Exit. Born for more.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, друзья, и главный ретро-мегаданс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицы с новой постановкой «Это фантастика». Но вообще, хочется начать с того, что каждое шоу супердискотеки 90-х, в принципе, это всегда фантастика. Говорю вам по личному опыту, это правда. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, вы представляете? Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Чит-код в этом часе «Last Night on Earth» – это Рекорд ремейк. Еще впереди Леони, «Stay». Анима тоже будет «Out of my body». И еще «Медуза» «Don't wanna go home». Назначаю час «Yearbox» и «Graceland», и все это

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, несостоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы.
4: Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна.
2: Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
5: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
5: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
5: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
5: Какие-то мероприятия у рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
5: На КЦ, да.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 31 градуса. Но я напомню тебе, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, именно так, ведь по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, мы начинаем с 4 бутылок, забирай все, или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Заявка, кстати, действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара.
0: Реклама.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, конечно. Мы обсуждаем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Оскар Уайлд в свое время типа пошутил, сказав, что американский президент правит 4 года, а американская журналистика правит вечно. В США, да, это так. Так оно и есть у них там. Но у нас ровно наоборот, и поэтому здесь у нас прежде всего важны новости, исходящие от президентов. А все остальные — это так, чепуха в стиле отечественной журналистики. Некоторые штучки из такой чепухи обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали реже встречаться с друзьями, потому что дружба начала слишком дорого обходиться. По данным опросов, почти каждый третий заметил, что посиделки в кафе и совместные развлечения все сильнее бьют по кошельку. Около 40% признались, что за последний год стали видеться с друзьями заметно реже, а часть людей вообще перестала куда-либо выбираться. В итоге живое общение все чаще переезжает в переписки, просто потому что так дешевле.
2: В переписке? Потому что так дешевле? Ну, знаете, я вам вот что скажу. Это совсем не так. Потому что переписка, вообще, товарищи дорогие, это тоже деньги. Это, извините, это интернет, да, это мобильная связь, это телефон, в конце концов, изнашивается кнопки и стекло.
1: Но это же дешевле, чем с друзьями на шашлыки,
2: да,
1: поехать.
2: Да, это дешевле, чем поехать с друзьями на шашлыки. Но это не дешево, это не бесплатно. А вот смотрите, а если сэкономить окончательно и бесповоротно, полностью, а что если вообще дружить мысленно? Вот как бы силой мысли, да? То есть подумал о друге, вот он уже здесь как живой, и поговорить с ним можно мысленно. А если, кстати, напрячь воображение, то с ним можно даже выпить, с воображаемым другом.
1: Да, вот мысленно общаться с другом и при этом надеяться и предвкушать случайную с ним встречу. Например, на вокзале. Встретились друг друга на вокзале.
2: Да? Нет, это как раз... Давайте так далеко заходить не будем в дружбе. До вокзала, да? Это совсем другая история. Да, представил воображаемого друга, допустим, на вокзале. Да, могут вызвать врачей, но зато это дешево, бесплатно практически. Слушайте, и на самом деле и с женщинами тоже так. Ведь женщина, давайте говорить откровенно, это самая дорогая статья расходов. Там вообще так дорого это обходится, что иногда за секс хоть почку продавай. А если вот представьте, вот та же самая история, вот мысленно. А что если женщину просто представить? Ну, не лежа в постели, как это сейчас происходит, да? А типа, как ты ее привел, посадил за стол, там налил воображаемого шампанского мадам Клико, потанцевал с воображаемой Зиной, снял с нее воображаемые панталоны, и воображаемый в нее вошел. А, причем, ну, смотрите, какой плюс. Плюс не только, что ты экономишь, но можешь даже на самом деле ничего и не снимать, и прям через пальто.
1: Ну, тут есть, как бы, знаете, есть такие минусы серьезные. Потому что вот воображение все равно, как бы, это же воображаемая женщина, да? Она превратится в молодую Анджелину Джоли. Ну, как бы там, ну, например, да?
2: Ну, конечно, да, обязательно,
1: это,
2: да.
1: Это трудно. А с этим у меня и так в порядке.
2: С чем? Ну, с Анджелиной Джоли?
1: Да, представлять, как бы.
2: Нет, конечно, я понимаю. Но просто можно и дальше пойти. Просто вы представляете, в горизонтально же уже, да?
1: Да, по-разному. Вы что, у меня и так, и эдак, и
2: тогда вы уже начали. Вот, поэтому главное сейчас сэкономить. Видите, россияне уже не встречаются, да, не встречаются с друзьями, ну, потому что дорого. Да, дружба дорого обходится сейчас. Вообще у нас в России даже дружба денег стоит. Ого-го. И даже приятельство. И поэтому вывод очень простой. Значит, поэтому завязываем дружить, да, а друзьям так и сказать: ты мне не друг, а просто товарищ. Потому что товарищество же обходится дешевле.
1: Ну, товарищ, да, конечно. Хотя и с друзьями можно по-полному поступить, как бы, знаете, продолжать дружить офлайн, как бы встречаться с ними, с друзьями, но у них в гостях. Тогда это будет бесплатно. У тебя есть все там угощение.
2: А какой дурак тебя сейчас пригласит? Таких дураков нет. Все хотят к тебе. Встретились два друга. Не на вокзале даже.
1: Не на вокзале.
2: Но вопрос-то какой? Какой у нас вопрос?
1: Ну, вопрос, ну, вот смотрите, вот нам о такой тенденции заявляют. Видимо, какие-то опросы были, какая-то статистика. Серьезные люди подошли к этому, да, там такие в пиджаках, такие с галстуками, такие на хороших зарплатах. Так ли это действительно? Стал ли ты реже встречаться с друзьями, как будто в реальной жизни из-за экономии? Не стал ли ты? Может быть, какие-то как-то альтернативные способы общения с друзьями ты практикуешь? Ну что там, давайте, мы все взрослые люди.
2: Это какие? Ну,
1: онлайн.
2: Ну, а, да, а может быть, ты уже начал по переписке. Ну или нет, как ты встречаешься с друзьями? Это интересно. Ведь на самом деле вот этот формат офлайн встречи, да, просто живьем, он тоже уже утрачен. Как, когда последний раз ты встречался с другом? Что вы делали? Или ты не встречался, чтобы сэкономить? Короче, про дружбу.
1: Да, про дружбу.
2: Обсудим это в народных новостях.

0: Сергей Лавров заявил, что Россия не вернется на Евровидение, потому что нынешние критерии конкурса, по его словам, напоминают признанный экстремистским и запрещенным движением сатанизм. Глава МИД отметил, что страна не потянет такие требования к участникам и добавил, что Россия сейчас сосредоточена на других международных площадках с гуманитарным и образовательным уклоном.
1: Что? Страна не потянет сатанизм? Это точно то слово, которое он хотел сказать?
2: Ну, не в смысле финансово не потянет, а в смысле морально-нравственного. Я не потянул.
1: Нет, подождите, на самом деле в финансовом-то как раз смысле это я понимаю, потому что сатанизм это дорого. Вот посмотрите на Евровидение, на то же. Это требует денег. Ну, разве дело только в этом? Я думаю, что просто это нехорошо.
2: Нет, оказывается, вот как, понимаете?
1: Понятно, что вот тот такой сатанизм, который на Евровидении, он действительно требует очень много финансовых вложений. А сейчас, дорого, короче говоря. Что сказал Лавров? Что, потому что нынешние критерии конкурса, запрещенные у нас, понятное дело, сатанизм.
2: Экстремистское движение.
1: Я просто может быть, что-то запутался. Скажи, пожалуйста, а раньше, когда мы участвовали в Евровидении, там сатанизма было меньше?
2: Там было полегче. А вот видите...
1: А в чем? По-моему, там ничего не изменилось. Слушайте, Евровидение, как оно было там с сатановидением, так оно и осталось. Там было всегда более-менее то, что и сейчас. Вон там Билан. Помните, что там устраивал? Какой сатанизм? Вы помните?
2: Да нет, там с Билана все было...
1: Не знаю. Я когда это увидел...
2: Там рояль Плющенко танцевал.
1: Я и говорю.
2: Наши всегда выступали в рамках...
1: В рамках
2: каких надо таких рамках?
1: В рамках сатанизма под названием Евровидение. Я про это и говорю. Там ничего не изменилось, на самом деле. Там всегда было то, что и сейчас. Да, плюс-минус, конечно. Я, слава богу, это не смотрел ни тогда, ни сейчас, но вижу какие-то отдельные видео, ничего не изменилось.
2: А, кстати, очень интересная штука с Евровидением. Помните раньше, да? Там задолго, за месяцы, до его начала, все начинали его плевать, хаять, обсуждать, при этом. Потом смотреть и обсуждать. А я только вчера вечером узнал, что, оказывается, прошло Евровидение. То есть и победили ни много ни мало болгары. Евреи на втором месте, румыны на третьем.
1: Евреи в каком смысле?
2: В смысле государства.
1: Израильтяне?
2: Да, израильтяне.
1: Просто какие-то евреи
2: вышли. Не надо евреи
1: вышли.
2: Вот видите? Что вообще? Вообще нигде не слышал, вообще не видно. Причем я читал не только наши всякие СМИ, но и не наши там всякие СМИ.
1: И что? Ну я и говорю.
2: Это совсем подпольно прошло.
1: Да, потому что, конечно, сатанизм. Ну послушайте, но Евровидение, что это вообще такое? Оно, мягко говоря, никогда не было чем-то таким, мягко говоря, образцово-талантливым. Какие-то люди, причем совершенно не звезды, в одеждах, знаете, с корпоративов психиатрической клиники, пели какие-то потусторонние песни, которые невозможно ни запомнить, ни спеть. Он всегда таким был. Но все-таки, мне кажется, что наш министр иностранных дел, когда он говорит, что там сатанизм, все-таки он немножко сгущает краски. Потому что не совсем сатанизм. Нет, сатанизм не совсем. Смотрите. Потому что если смотреть на участников Евровидения, да, как они выглядят. Они выглядят и одеваются так, и поют так, как будто они поют это не для обычного сатаны. У меня есть полное ощущение, что они поют не для сатаны традиционного. Они поют для сатаны гомика.
2: Подождите. То есть вы хотите сказать, что этот известный нам сатана, чье движение признано экстремистским, он не гомик?
1: Об этом я не подумал. Но в любом случае...
2: Вот в том числе и поэтому мы не поедем на Евровидение.
1: Да, в любом случае, этот сатана страшен только для тех, кто поет на Евровидении. Потому что он их потом сатанит там, туда-сюда.
2: Ну, да, ведь он же...
1: А, кстати, как это происходит?
2: Как-то не знаю, он же черт!
1: Да! О!
2: Конь?
1: Не петух,
2: не петух.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд-реклама.
1: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Большинство вакансий в России могут оказаться пустышками, утверждают карьерные эксперты. По их словам, реально живыми бывают лишь 10-30% объявлений о работе. Остальные компании размещают ради сбора базы кандидатов, мониторинга зарплат на рынке или просто для создания видимости активного роста бизнеса. При этом соискатели могут звать на собеседование, созвоны и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого в принципе не планируется.
2: Вот это новость. То есть, я не понял, никаких вакансий на самом деле нет? Это все видимость и галлюцинации?
3: Да, такие потемкинские вакансии, как вот раньше были в деревне такого рода, да.
2: Да, то есть размещают ради сбора кандидатов, мониторинга зарплат для создания видимости. То есть, объясните мне, просто это как бы надо переварить. Что значит для создания видимости? То есть у нас рабочие места в большинстве своем это для видимости, а на самом деле у нас безработица, как в США во время Великой

0: волонтерство называется. Это за бесплатно, абсолютно. И это, значит, все для сбора. Нет, слушайте, серьезно. Значит, вот как это происходит? Это самый важный для меня вопрос. Значит, все эти объявления для видимости, для сбора каких-то данных. Значит, когда ты читаешь там объявление, там, я не знаю, где-нибудь там сейчас на HeadCounter, там, да, не важно. Значит, там требуется, там, не знаю, там, наладчик или там оператор станков с ЧПУ. Я не знаю, что это такое, но сейчас это самое
1: популярное. Числовое программное управление.
0: Окей.
1: Станок-компьютер.
0: И, значит, все вот это ЧПУ, это все чепуха, что ли? То есть, какую-то базу собирают? Ну, хорошо, ладно, значит, и ты увидел, требуется там, я не знаю, там, оператор станков там с ЧПУ. И дальше, значит, ты звонишь, там, здрасте, я хочу быть ЧПУшником, там, да, оператором станков с ЧПУ. И дальше, как было сказано, при этом соискатели могут звать на собеседование, там, созвоны, там, да, и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого, в принципе, не планируется. То есть, секунду, то есть ты пришел, скажем, как сварщик, да, сделал тестовое задание, то есть сварил все трубы в районе, там, сварил новый подъезд, ну, если ты борщевик. А дальше что? Ну, ты спрашиваешь, ну что, подхожу? А ему, а, нет, это мы просто так разместили для видимости.
1: Не-не-не, не хитрее, пожалуйста. Они говорят, вот, отлично, вы нам очень нравитесь, вы просто прекрасный, вы первый кандидат. Мы вам обязательно позвоним.
0: Ну, понятно.
1: Он уходит окрыленный.
0: Нет, а для видимости и для мониторинга зарплат. То есть они хотят узнать, согласится ли он на такую зарплату.
1: Какие зарплаты?
0: Это, знаете, как, знаете, они дают тестовое задание. То есть приходит, скажем, не знаю, там, строитель, там, инженер-строитель, не знаю. Ему, значит, дали тест. Он построил дом. Ему такой, ну что, на сотку согласен? Он такой, да. Там, и такой, Серега, он на сотку согласен, давай следующего. Это как происходит?
1: Да, есть... А следующему уже предлагают 80, как бы так, понимаете? То есть, ну как бы, шатают ситуацию, как бы, да, вот прокачивают ее.
0: А это все не ради работы? Это все вот, что ну, это, как это называется?
1: Ну, и к тому же, как бы вот, сколько же людей этим занимается? Сколько этих, как раньше называлось, отдел кадров, сейчас эти как там, HR-ы, да, там, или что-то такое. Вот они работают, ссылают в переписки, на собеседование приглашают, тратят время. Им тратят гигантские деньги на зарплаты. Смотрите, сколько трудоустроены в стране вот именно в этой сфере людей.
0: Это, конечно, хорошая, прекрасная часть этой новости. Это значит, что безработицы все-таки нет. Потому что эти-то люди работают,
1: как не в себя,
0: которые создают видимость. Да, вот люди, которые создают видимость, они востребованы. Они при работе и получают очень хорошие зарплаты, я надеюсь. Да, создавайте видимость, и все будет хорошо.
2: Крем-хруст-шоу.

На смену тарелочницам пришли букетчицы. В России набирает популярность новая схема развода на свиданиях. Девушки знакомятся с мужчинами в дейтинг-приложениях, а при встрече заводят их в случайный цветочный салон и раскручивают на букет за десятки тысяч рублей. Дальше все по сценарию. Короткая прогулка, внезапная, мне срочно надо идти, и девушка исчезает. А букет спокойно возвращается обратно в магазин ждать следующего кавалера.

0: Букетчицы? Слушайте, это знаете что? Это называется дожили. Вот помните в наши времена раньше, да, вот были хоть минетчицы, от слова мины, да? А теперь какие букетчицы? То есть, подождите, то есть это букет без минета или что?
1: Ну, получается, да, чисто вот так вот просто. Ну, есть серьезный изъян, серьезный баг в этой схеме. Смотрите, ну, обычно, не всегда, конечно, все реже и реже, но обычно пока еще... На первое свидание мужчины приходят со своими цветами уже. И очень странно просить у них второй букет.
0: И часто в горшках. Да, ну, послушайте, ну, на самом деле не странно. А если она очень понравилась? Ну, вы просто забыли, как очень понравилось. Да мужик, когда у него все дымится, он тебе второй, третий букет. Да он тебе пальму срубит целую. Но, нет, слушайте, я реально, вот остановите мир. Да, называется? Вот где остановка? Все, дальше не хочу. Букетчицы! Это же уму непостижимо. Мы только привыкли к этим тарелочницам, да, более-менее их переварили. Значит, букетчицы. А дальше что? Что, сардельничницы? Попросила купить сардельку, сделала вид, что засунула ее в рот, проглотила, а сама в туалете выплюнула и отдала повару.
1: Но это уже пройденный этап, это вот эти самые тарелочницы.
0: Ну, это даже нет, но тарелочницы все-таки, они не сардельничницы.
1: Я думаю, что как бы, чтобы нормально зарабатывать, нужно уже не разменяться на эти пустяки, там, рестораны, цветы. Вот, например, первое свидание. Идете вы по дороге, и тут она такая: у меня зуб выпал, срочно в эту стоматологию, давай мне делать зуб.
0: Зубницы.
1: Да, зубницы, стоматологицы. Это не пару десятков тысяч рублей, это пару сотен тысяч рублей, там делают и все, как бы.
0: А потом она зуб сдает обратно, да? Ну, это хорошо, но знаете, букетчицы, главное, чтобы не появились букетчицы в другом смысле. Типа засунул, а там букет. Ну, правда, это уже не развод, это венерические проблемы.
1: Они,
0: да?
1: Они никуда не пропадали.
0: Да, хорошо. Ну, хорошо, там, не знаю, что-нибудь засунул, а там внутри кто-то хвать и вышел без него, а это потом орган на органы. Так это, понимаете, о чем новость-то? Это новость о том, что никому верить вообще нельзя.
1: Вообще никому.
0: Вообще никому. То есть купишь еду тарелочница, купишь там букет на букетят, купишь пакет на пакетят. Помните, у группы Иванушки Интернешнл была песня там «Кукла Даша, не плачь, кукла Мина, не плачь». Купишь ей куклу Мину на минетят, да? И так... Где тебя сейчас не обманут? Да? Хотел сказать, сделаешь мину при плохой игре. Ну, это то же самое, неважно. Окей, ладно, хорошо, букетчицы. Значит, мужиков надо разводить по полной программе. Эти, значит, разводят женщин, женщины разводят нас. В таком мире мы живем. Ну, хорошо, букетчицы. Но как это выяснилось? Значит, что это была за история? То есть кто-то купил, значит, там букет, да, там, скажем, на 20 тысяч рублей, подарил ее Анжеле Цветковой, или там, не знаю, Снежане букет Гонореевой, да, она, значит, взяла букет, сказала, все, типа, мне пора домой. А как это выяснилось? А выяснилось, я знаю, только один способ, как это могло выясниться. Оказалось, что он сам цветочник и сам в этой схеме.
1: Ну да, или просто он, как бы, она сказала, что пора домой, или пора строчить по делам, а он за ней проследил.
0: Ну, и что?
1: Увидел, что она сдала букет обратно в магазин. Деньги распополамили. А самые хитрые играют в долгу. Никогда не обманывай на первом свидании. Ты с ними встречаешься, как бы, долго встречаешься, нормально, все. Потом вы женитесь, у вас дети. А потом она разводится и алименты. Может же быть такая схема?
0: Она уже работает в каком-то смысле. Только на эту схему, как говорится, на хитрый, да, болт есть свой с резьбой. Не платят алименты, знаете, сколько в России? Поэтому букетчица, может, это еще и не самое худшее.
1: Цветочки, как говорится.
0: Да, абсолютно. Ну и что, букетчица развела там цветочника Георгина Букетова. Обычное дело.
2: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: всех стриминговых площадках. 18+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: кукушка на курьих ножках, мы поворачиваемся к лесу задом, а к вам передом очень и очень редко. Но все-таки это делаем. Вот, например, в этом месте нашей программы, где вы написали кучу всего, а мы из этой кучи кое-что почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Че там?».
1: Ну, тут у нас была новость. Тут у нас была новость о том, что россияне стали реже встречаться онлайн с друзьями со своими. Ну, из-за подорожания жизни. Потому что встреча предполагает какое-то там питание, какое-то питье, прочее, прочее, прочее. И мы спросили у тебя, так ли это? Действительно ли ты как бы сузил, как бы сократил количество встреч с друзьями в реальной жизни из-за того, что это дорого? Или же нет? И, может быть, ты нашел какие-то альтернативные способы встречаться с друзьями, ну, то есть, как бы, ну, вот, ну, не платить много. И такие способы нашлись. Вот Кирилл пишет. Хабанеро, крем и хруст. Ну, как он решил поздороваться? Вытащить в соло шашлык на природе? Дорого. Мы с друзьями по копеечке скинемся и вперед. А там леший, пырый и сутулый подтягиваются. А они мажоры заряженные приезжают. Главное иметь друзей мажоров. Лешего, пырого и сутулого. Они, мол, заряженные приезжают.
0: А, ну, я, знаете, лучше вообще без друзей. Я просто думал, что лешие и пыры, это как бы заряженные в каком смысле?
1: Вот здесь же финансово, а вот, мажоры.
0: Не знаю, я думал, что если лешие и пыры и заряженные, тот и сутулый, то точно не в финансовом смысле. Просто чем-то заряжены уже. Уже приехали полные. Ну, нет, серьезно. Ну, вот, вот если вам сказать, вот, вот сейчас в студию зайдет лешие и пыры.
1: Вы сутулый.
0: Ну, хорошо.
1: Давайте чисто, за чистоту эксперимента.
0: Что бы вам пришло в первое в голову? Ну, деньги?
1: Ну, слушайте, нет, конечно. Да. Мне всегда казалось, что люди с такими вот прекрасными титулами леший, пыры и сутулы в большой компании самые незаряженные финансово обычно бывают.
0: Вот, да? Я про это и говорю.
1: Они такие самые халявщики.
0: Как, знаете, раз, такие, есть... особенно пыры.
1: Пыры вообще мутный тип. Сутулый тот еще тоже.
0: Да. А вообще, не знаю, есть ли смысл выезжать, вообще встречаться с такими друзьями, с лешим?
1: Ну, что ли, нет, друзья, есть, конечно.
0: Не, ну, нет, ну, а что вы не встречаетесь?
1: Ну, я, ну, есть у меня один леший знакомый.
0: Ну, давно ли вы с ним встречались?
1: Ну, давно, давно, да.
0: Вот и я про то же.
1: А вот еще даже способ, как бы, бюджетно, но все-таки встретиться с другом. Сейчас ездили с Максом на грязной копейке. Сегодня... На грязный коп. Сейчас я просто что. Сегодня удачно пробрались в лес, накопали гильзу, гвоздь и часть упряжки. С приключениями, ну и с последствиями. То есть, ну, как копатели они, то есть копают что-то там такое.
0: Копатели?
1: Да, гильзу, знаете, с
0: металлом. Друзья копатели?
1: Да. А?
0: Я, ну, и копатычи. Что он этим, как он этим отвечает, ну, на наш вопрос?
1: Без денег, без шашлыков, там, без коктейлей,
0: да,
1: дорогих.
0: Если у тебя есть друг, там, да, как копатель, гвоздь, да, там, конечно. Да, а то, что обязательно в ресторан-то сразу идти?
1: Вообще не обязательно.
0: Не обязательно, да, там, можно что-то накопать, а пока с друзьями копаешь, можно там, да, поговорить, ну, там, да.
1: В большинстве случаев это вот копание не очень законный способ. Чем как на шашлыки с лесу же.
0: Да, ну, а в лесу. Нет, вот единственное, что риск в лесу, это встретить не, там, да, не полицию, а только лешего и сутулого максимум. Ну, они что-то, еще друзья, да, большая компания.
1: А вот еще тоже вот о минусах, как бы, встреч с друзьями в реальности. Как-то узнал, что подруга уехала из города и поехал к мужу ее, чтоб нормально по-мужицки пиво попить и баб пообсуждать. А она дома оказалась. Пришлось пивом делиться и обсуждать педагогику и искусство. Вот, а не то, что как хотелось.
0: Нет, ну, про педагогику и искусство все-таки это бесплатно, да?
1: Да.
0: Это, не знаю, а вот
1: и
0: пиво, да. Ну, нет, ну, это не важно. Ну, кто тебе, кто это пишет?
1: Это пишет кадастровый инженер.
0: Ну, что за человек такой неопытный? Ну, вроде кадастровый инженер, он, наверное, взрослый человек. Ну, что это? Ну, опыт-то у тебя какой-то есть, ну, смекалка хотя бы. Ну, кто же приезжает в открытую с пивом? Мало ли там кто и с кем придется делиться. Да. Ну, запихни его хотя бы. И вот вы куда пиво запихиваете?
1: Вина непростые.
0: Да?
1: Я пиво не пью.
0: Ну, я тебе думаю, а во что вы пьете? Вот что пьете? Куда засовываете?
1: Ничего, вот смотрите, морс стоит на столе у меня.
0: Ну, на столе это я понимаю, это для программного руководства. Всегда стоит морс. А знаете, как, кстати, я его открою, понюхаю?
1: Не,
0: я на секундочку, я на секунду.
1: Не надо, не надо. Слушайте мой морс.
0: Куда вот? Да, поэтому времена такие. Приехал в гости с пивом, ну спрячь его хоть куда-нибудь. Но если, да, сейчас жара тут в Питере, то все равно есть места.
1: Ну, места всегда есть, да.
0: Давайте я почитаю. Ну вот пишет, все читаю, что попадается на глаза. Вот рисковый человек пишет, Богдан, не пью, не курю, друзей нет, Деньги есть.
1: Ах ты ж куркуль.
0: А зачем это самое разоблачение? Потому что сейчас у него должно появиться много друзей. Ну, я имею в виду после последней фразы. Да?
1: Ну-ка, попытаться.
0: Ты не боишься? Но если ты реально... Вот, кто ж так опять же делает? Ну, не надо, говоришь, что деньги есть. Не пью, не курю, друзей нет, денег нет. Все, да, и друзей не будет. Тогда, потому что деньги есть. Вот я бы ему даже позвонил, потому что сразу хочешь такому человеку позвонить.
1: И да? Набиться в друзья, да?
0: Ну, конечно, есть, потому что у человека есть деньги, разумеется. Да, потому что не пьет, не курит, мне наплевать. Да, друзей нет, я буду. Сейчас я ему позвоню, подожди.
1: Прям вот так возьмете и позвоните?
0: Не так, наверное, не буду, а позвоню сейчас. Сейчас, погоди. Так, а где он у меня снова? Куда ушел этот, нет? Слушай, все, куда-то...
1: Чего? Куда ну, гасится, туда? Он на опыте. Он написал, что друзей нет.
0: А, тогда молодец, да-да. То есть не быть еще одному другу. Вот пишет Артем из Кудрова. Знаете, что он пишет? Он пишет, я из Кудрова. Неожиданно. Знаешь, пишет, нет у меня друзей. Только кореша. И вот это действительно очень важный поворот в нашей теме. Потому что мы не сделали этой градации. Да? Друзей, может, и нет, а кореша-то всегда есть, особенно когда есть деньги у тебя. Давай сейчас
1: кто ближе, как бы, вот.
0: А вот это нужно узнать.
1: Или
0: вот для вас кто ближе?
1: Слушайте, ну у меня, наверное, даже не знаю. Ну, вот, у меня корешей-то не осталось. Вот. Ну, остались только друзья, и то немного.
0: Я для этого ему и звоню, чтобы сейчас это узнать. Артему из Кудрова. Yes.
2: Обслуживание набрано вами.
0: У него и денег. А, у него и...
1: Все на кореше.
0: Да. То есть кореша тоже такая расходная такая штука, затратная в смысле. Ну давайте последнее.
1: Вот, кстати, по поводу корешей, другой слушатель пишет. Был у кореша буквально в субботу. Никакой кризис не помешает тусануть с братухой. То есть у него братухи есть, не просто кореш, а кореш-братуха.
0: А кому кажется, ну, кто дороже обходится?
1: Если кореш-братуха, денег уже не жалко, не считаешь, как бы, денег.
0: Потому что кореш-братуха, это уже в другом состоянии. Да, то в таком состоянии, что уже готов все.
1: Сорить деньгами.
0: Поэтому самое неприятное, это друзья, да? Потому что с друзьями ты трезвый, да. Как-то,
1: потом,
0: да?
1: Потом, кстати, кореш,
0: вот, потом братуха. Да, когда уже кореш-братуха, тут уже последняя.

0: Хруст Шоу.
1: В США хотят увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Новую методику представили урологи из Нью-Джерси. Сейчас врачи ищут первых добровольцев старше 45 лет, готовых бесплатно поучаствовать в эксперименте и увеличить половой орган примерно на 2-2,5 сантиметра. Для процедуры планируют использовать донорский жир, полученный после смерти человека. Ткань будут специально очищать на клеточном уровне, чтобы избежать отторжения.
2: А если все-таки отторжение будет, то что, значит, твой член отвергнет, что ли?
3: Ну все, отторг, значит, да. А, кстати, я вот, я даже без помощи члена, я лично, я Кремов, отторгаю, чтобы не увеличили пенис с помощью жира мертвых людей. Я вот отвергаю это предложение.
2: Это одно дело, когда вы его отвергаете, а значительно хуже, неприятнее психологически, когда тебя отвергают.
3: То есть ты вроде бы согласился, а
2: член нет? Ты-то сам, да, тебе, да, быть отверженным, это страшно. Чего? В США хотят увеличить пенисы с помощью жира умерших людей? А что это такое? Это что, это добро пожаловать в новый мир? С пенисами, с жиром покойников? Знаете, я вам вот что скажу. Я не так себе представлял вот это светлое будущее. Больше того, не за такое будущее мы боролись. С членами из жира мертвецов. Хорошо, ладно, ну окей. Ну, дожили, да? Дожили до такого. Ну, что поделаешь? Антиутопия. Живем уже в ней. Пускай из США началось. А там же начинается, у нас все заканчивается. А, ну, послушайте, ну, хорошо, ну, жир. Ну, а зачем им тут жир? А почему бы просто у умерших людей не отрезать пенис и пришить? Понимаете, если у покойника был большой, да, если, скажем, он был, не знаю, актером, и, скажем, да, играл Гамлета в фильме «Гамлет и семь гномов», да? И если отрезать и пришить, например.
3: Тем более такой я не хочу, как бы. Вот,
2: нет, да, я тоже, я-то вообще не хочу. Что вы мне говорите? Вы меня даже не уговариваете. Или, знаете, вот у Распутина, у Гриши, говорят, что у него вот этот его здоровенный где-то в банке, у кого хранится,
3: кстати. Поэтому какой вам Гриша? Григорий Иванович.
2: Да, извините. Да, попутал что-то, да. А где у кого?
3: У кого-то нашего сексолога.
2: У какого-то, да, типа он хранится.
3: А может он врет, я не знаю.
2: Так вот, ну не важно, ну, так, по крайней мере, считается. Так, послушайте, так что добро-то пропадает? Когда, что его в банке мариновать? Когда люди с маленькими пенисами ходят. У людей, значит, они ему маленькие, а он там заначки делает. Да, взять, приватизировать, так сказать, да. Ну, объясните мне, я не понимаю, просто технически. Значит, будут увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Я не знаю, а при чем здесь жир? Пиписьки маленькие, потому что им жира не хватает? Или что?
3: Нет, им не хватает чего-то другого, но если жира добавить, они станут больше.
2: А углеводы? Углеводов нет? А вот если я хочу, например, диетический, без жира?
3: Тогда ходите со своим малышом.
2: У меня как раз не жирный, все хорошо. Я думал, что маленькие, потому что им не хватает сантиметров. И тогда просто срезать с покойника пару сантиметров, и дело с концом.
3: Это хропотливо, хлопотно, знаете. А тут еще, правда, есть такая непросчитанная, такая побочный эффект. Смотрите. Жир мертвого человека, да, вкачивают в мой живой пенис. Ну, мой, это я условно говорю. То есть, фактически мы оживляем мертвого, да, мертвого. А это зомби получается.
2: Да.
3: А зомби...
2: Жирный зомби.
3: Член станет зомби. И как бы, а зомби, как мы сами предпочитают, мозги. Что, будут мозги всем как бы...
2: Нет, тут, понимаете, не ваш. Как
3: бы, не туда, куда я бы хотел, а в мозги. Как бы.
2: Да, это открывает много темных сторон.
3: Да.
2: Это очень-очень... Это страшная, жуткая новость. Но самое страшное не это. Значит, они будут пересаживать жир с пенисов умерших людей тем, кто хочет их увеличить. Скажите мне, мне наплевать там на США, но я к вам в США обращаюсь. А умершие люди согласие на это давали?
3: Или их родственники?
2: Родственников спросили, конечно, разрешит ли теща, например, откачать жир из пениса зятя? Позволит ли... Не знаю, свекровь отсосать жир из члена покойного деда или прадеда. Да. И, кстати, сказать, они хотя бы не из прадедов откачивают
3: этот жир? Я не знаю, надеюсь, что нет. Ну, смотрите, ну, тут еще самый главный вопрос, как у меня, как у медицинского работника. То есть, почему у мертвых? В одних США тонны жира у живых людей откачивают. Липосакция это называется.
2: Ай, дорогой,
3: почему живые, как бы?
2: Наивные вы. Они потому что их откачивают не из пениса. Это у них жир откуда угодно, с боков и с животов. А пенис такие обезжиренные.
3: А вы совершенно. Думаете, что откачивать будут у мертвых людей из пениса?
2: Да, да нет. Откуда? Да конечно, из пениса.
3: Да откуда это жир столько?
2: Есть рыбий жир, а есть, да? Но самое главное, почему? Почему они должны быть старше 45 лет? Я имею в виду те, кто в тесте должны принимать участие. В чем смысл? То есть 40, как бы тебя уже не берут, да, в тесты?
3: Ну, как-то вот уже, да, ну, видимо, о них, ну, думают уже люди пожившие, да, то есть, ну,
2: да,
3: если будут отторгаться, дай бог с ним.
2: Да, знаете? Потому что, видимо, 45, это когда тот возраст, когда ты уже приобретаешь мудрость, да, чтоб ты мог, как бы, по-философски сказать, да, у меня члены спокойника, да, ну и что, жизнь одна, да.
0: Зомби-пенис, мозги.
4: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
6: Я хочу.

все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Курсы оральных техник в России подорожали на 15-30% за год. По данным журналистов, базовые занятия теперь стоят 8-10 тысяч рублей. Продвинутые программы около 15 тысяч, а индивидуальные уроки доходят до 60 тысяч. На курсах ученицам рассказывают о техниках дыхания, психологии и правильной подачи. А практику предлагают отработать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей.
2: Это что, макету случайно не откусили? Так. Какой присмотр?
3: А все, зачем? Может пойти не туда, знаете, без опыта. Катя, где они набрались этого опыта, эти преподаватели?
2: Где? В жизни, во дворах.
3: То есть им не нужно было курсы проходить?
2: Ну, они, может, талантливые, рождены.
3: Нет, такого мало, потому что диплом какой-то, знаете, там...
2: Ну, диплом сейчас может...
3: Подтвержденный какой-то.
2: Да, диплом с печатью, а печать в виде, да?
3: Просто самородок с улицы, это мне тоже небезопасно, знаете, должно быть...
2: Да, надо рисковать, россиян. Видите, так сказать, сколько денег готовы потратить. Я только вот в терминах не очень силен. Ну и слава, как бы не то, что даже не силен. Я откровенный дилетант, я невежа в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, может, вы мне подскажете так чисто интуитивно, а что такое в оральной технике правильная подача? А подача — это как в футболе, типа, подай там, или как?
3: Нет,
2: или
3: что, думаю,
2: как в теннисе,
3: нет, я думаю,
2: только
3: что
2: не тенниса.
3: Это подача себя правильная, такой, заходишь такой, эй, смотрите, какой я сейчас буду.
2: Это подача! Нет, что такое подача? Вот, заходишь, показываешь, подача, да?
3: Ну, надо себя подать, знаете, как бы такой.
2: Окей, и на курсах, значит, на этих рассказывают о техниках и дыхании. А вот тут я совсем запутался, а дыхание, то есть это что? Вот что такое в оральной технике дыхание? Это чтобы во время, когда ты это не задохнуться, что ли?
3: Ну, или нет, не так критично задохнуться, а ты потом отдышка там, знаешь.
2: Нет,
3: там,
2: нет, вот. Я согласен, это нужно, это действительно для техники безопасности важно знать, как дышать, когда во рту это. Как бы глубоко или наоборот быстро по собачьи там.
3: Все, все этих женщин специалисты обучают.
2: Я надеюсь, да, что вот именно их.
3: Надеюсь, что деньги будут потрачены не зря.
2: Не зря, конечно.
3: Не зря денежки.
2: Нет, ну, нет, мне тут просто даже... А этой технике, может быть, может, я где-то отдельно может научиться там, ну, чуть-чуть.
3: Методички какие-то там.
2: Вот через попу можешь как-то дышать, я не знаю. Но просто нужно ли это, как тренера? Понимаете, вот меня эти техники дыхания интересуют просто, в принципе. Может быть, как-то, не знаю, без этого можно?
3: Ну, а за 15 тысяч вас обучат такому, этому дыханию.
2: И, значит, предлагают отрабатывать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей. На макетах. А что это за макеты? Это вот, ну, типа вот манекены, да, вот как в магазинах одежда стоят, только без одежды и торчит, да? Или как? А вот эти манекены, они в одежде? Или...
3: Возможно, просто раздадут всем дамам по морковке.
2: И за это 15 тысяч или сколько? 60
3: морковка
2: тысяч
3: вкусная, месяц? Сладкая.
2: А, каротин. То есть, значит, уже манекена за сколько? За каротин за 60 тысяч. Это, конечно, прикольно, но объясните мне другое. Там еще прозвучало, я вот, знаете, вот такое ощущение, что я живу в другой, даже не в стране, в другом мире, в другой вселенной живу. Оральные техники за 60 тысяч месяц. И там было сказано, что, прозвучало такое слово, я правильно его расслышал? Базовые занятия. Вот, скажите, а что в этом случае база? Это вот то, что у манекена торчит?
3: Нет,
2: что?
3: Надо знать базу. Когда вот ты приходишь, как бы, если ты вот ученица этих курсов, студентка, да? Курсистка, как говорили раньше. И тебе говорят, девочки, вот такая есть тема. Вы знали, что в принципе это делают? А девочки такие, нет, это база. Ну а дальше уже как бы новые уровни, более высокие.
2: И дальше макет тихонько заменяет тренер. Да, как было сказано, опытный представитель. Поэтому и опытный, да, Михаил Рубенович. Да? Так значит, так это же был макет, а все, это уже я опытный, а опыт не пробьешь.
3: А еще обычно по конце курсов какие-то экзамены должны быть.
2: Ну, то есть, ну, да, конечно, разумеется.
3: Чтобы там типа там.
2: Конечно, чтобы пришел главный декан. Да. У них есть декан по СССР, ну, поэтому, да? Конечно. Но, послушайте, значит, 60 на 30% подорожали, подорожали от этой цены. И спрос все есть, и, видимо, еще и больше. Слушайте, а говорят, у россиян нет денег. Так вот куда идут заначки. На курсы оральных техник?
3: У россиянок еще раз.
2: Ну, не важно. Да, ну, послушайте, да. Знаете, я вот теперь боюсь, что мои курсы ораторов будут путать, потому что с оральными техниками. Потому что это не одно и то же. Сейчас так с ними путаница. Сейчас оратором себя называют там кто угодно. Вот как вот, так сказать, вот, чтобы не перепутать, как... оральные техники.
3: А вы сразу обозначаете границы вначале на первом курсе.
2: А в чем, макетом или морковкой? Всю морковку убрать?
3: Да, да.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой клавус. Золотой парчевый элемент на уровне груди. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение Чего-то.
1: Ну, вы рассказываете о том, действительно ли вы стали меньше встречаться с друзьями в реальной жизни из-за экономии. Ну, вот Максим Малахов, например, пишет. КХ, здрасте. Встречался с друзьями раз в 2 месяца. Кушали шаверму, шашлыки, но балдеж прошел, и теперь деньги трачу на лечение гастрита. Сэкономить не вышло.
0: А шаверму? Куда он ее засунул?
1: Нет, гастрит от нее.
0: Гастрит от шавермы? Да. Скажите, а вот что это за человек такой? Просто объясните, я таких людей не встречал. Что это вот за человек, за типаж, который шаверму кушает? Я знаю людей, которые шаверму хавают. Я знаю тех, кто ее жрут. Но кушают это как?
1: Ой, видимо, если еще именно шаверму, то как бы это указывает, что это такой питерский интеллигент. Сударь.
0: А как?
1: Ну, милостивый государь.
0: То есть, а как вот кушать? Нет, просто я пытаюсь технически понять, кушать шаверму.
1: Взять вилку в левую руку, ножик в правую, мизинчик оттопырить, как бы, и кушать.
0: И шаверму.
1: Да.
0: Да, надо попробовать. Вот Кристина пишет. Пожалуйста, крем-хруст, передай. Можете передать?
1: Нет? Что передать?
0: Кому? Нет, не свое. Свое оставьте. Просто что-то передать просит. Я не знаю. Понятия не имею. Вы пишите сразу сообщение. У нас пропадает, если вы написали второе. Ну, что можно передать?
1: Ну, тогда привет, там, поздравления, видимо. Ну, не деньги же, ну, в самом деле. Ну, что вы?
0: Ну, да.
1: А, может быть, деньги курьеру. У вас под окнами стоит курьер, как бы, да? Передайте ему деньги.
0: Ну, вот пишет, смотрите. Вот Наталья спрашивает. Кремов. Что, реально не пьешь?
1: А, реально.
0: Я должен это подтвердить. Вот сейчас, вот в эту секунду, абсолютно нет.
1: Нет?
0: Да, вообще, я могу прям вот...
1: Маковые росинки в арту не было, как говорили раньше.
0: Кремов сейчас реально не пьет. Ну, давайте ответьте на последний вопрос от Алексея, срочно пришел. Кто следующий? Как вы думаете, что? Кто его интересует?
1: Кто следующий после вас?
0: Ответ на этот вопрос он знает, слушает не первый год. Его интересует вопрос более актуальный. Кто следующий президент Франции?
1: Жерар Депардье.
0: Да?
1: Да.
0: Ну тогда Франции все. Вы видели, в каком состоянии? Это особенно после того, как он помочился в самолете.
1: Ну, это нормально.
0: Я его исключил. Нет,
1: это заявка
0: нормально.
1: На президентство Франции нормальная.
0: Могу сказать следующее. Следующим президентом Франции будет, во-первых, президент Франции, а во-вторых, точно не Саркози. Вот пишется... Вот это сообщение надо читать?
1: Правильно? Надо.
0: Все, тогда последнее давайте с вас.
1: А, да?
0: Да.
1: Сейчас так. Вот пишет там человек с ником дядя Дрюс. С друзьями все лето каждые выходные ездим на дачу ко мне. Пьем пшеничный смузи, едим шашлык. Поэтому друзей у меня с каждым годом все больше. Пока у тебя не закончилась пшеничная, как ты говоришь, смузи.
0: Конечно, друзья на пшеничной смузи. Как Мухина, да? Вот вы сейчас уже слышали, я вижу пшеничный смузи. Кремов уже дружить захотел. Кстати, я чувствую, что... О, кто... О, и начальство здесь.
1: Следующий президент.
0: Да, все. А вот и следующий участник.
1: Следующая программа на радио Рекорд. Да, следующее шоу.
0: Поэтому все... Под эти звуки будет хорошо отрекламировать мои курсы мощных ораторов. Заходи, у меня в телеграм-канале, смотрите, кто заговорил, есть информация. Заходи, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас. Противогаз.
2: От души.
0: Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

плавненько, ребята, провожаем мы этот рабочий вторник и встречаем ночь, которая будет нас с вами переводить уже на экватор этой рабочей недели. Меня зовут Саша Ашмарин, всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Мы с вами начинаем рекорд-пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой дружной музыкальной компании. Сильно много я вас сейчас грузить информацией не буду, поэтому давайте плавненько перебираться уже к старту. Делаем громче, поехали.

0: из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Я своих детей развиваю, а я развлекаю. Детям необходим бассейн и закаливание.
2: А я за впечатления и счастливые эмоции.
3: Поэтому мы ходим в аквапарк «Улет»
4: в Ульяновске.
5: В аквапарке «Улет» все для развития и развлечения детей. 6 водяных гор. Бассейны, настоящие волны, детская зона, пиратский корабль и даже фонтанчики для малышей.
6: Аквапарк «Улет» и радость, и пользу детям дает. 0+.
7: Город Ульяновск.
8: АЗС «Олби» вновь идет вперед! Новая «Олби» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olbi.azs.ru.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче! Это премия «Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем с вами отдыхать. Большая радиовечеринка здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И поэтому давайте продолжать безотлагательно.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

Party мы с вами открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин, всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны. Говорю огромный пламенный привет. Еще 60 минут нашего приятного музыкального безумия нас ожидает. Ну а я напомню, что вживую увидеться и отдохнуть мы сможем с вами уже совсем скоро, именно в конце мая. Именно тогда рекорд устроит двухдневный рейв легендарный Колбаста Секс, новом шоу Матрикс, новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, рекорд Чикс. Колбасный цех Матрикс, 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности и билеты есть на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
7: Телефон.

середине второго часа Рекорд Пати. Ребята, я вам хочу напомнить быстренько о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там и там более 100 онлайн-радиопотоков. Мы вам о них рассказываем практически в ежедневном формате, и даже не один раз за день. Если вы до сих пор не скачали наше мобильное приложение, я вообще не понимаю, а чего вы ждете, ребята? Вот чего вы ждете, скажите. Да даже написать мне, собрать от вас обратную реакцию я не могу, потому что у вас нету нашего мобильного приложения. А там, между прочим, есть рекордный мессенджер. Да, это прямая связь со студией, с главной танцевальной радиостанцией страны, между прочим. Поэтому, как минимум, можно скачать только из-за

сегодня. И далее по курсу здесь стартует Рекорд Клаб. Нейтрино и Баур, Лен Попова, а также Оливер Хелденс. Будет максимально большое, горячее количество классных треков, классных миксов. Поэтому оставайтесь с нами. Есть под что подвигаться, есть что послушать. Ну а все подкасты, я напомню, мы выкладываем в наш специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист. Поэтому заходи, если тебя там еще нет. И слушай, и скачивай себе в кэш, добавляй. И слушай там, даже где нет мобильного интернета. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Кем бы вы ни были, будьте лучше.

слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья! На календаре 20 мая, разгар весны, уже скоро лето, и погода совершенно невероятная, солнечная, летняя уже практически. И Нейтрино и Баур на первой танцевальной сегодня. Лучший час танцевальной музыки со всего света, и не только. Начнем с Милки, Just The Way You Are, далее Крис Лейк, Make Your Fight и многие другие. Много эксклюзива сегодня. Слушаем, как обычно, полностью весь час лучшей музыки со всего мира. Это Нейтрино и Баур.

Ну что ж, друзья, продолжаем наше сегодняшнее шоу эксклюзивом от диджея Баура. Это Джек Дайл и диджей Баур Body Talking. Трек выйдет совсем скоро. Ну а прямо сейчас эксклюзивно на волнах Радио Рекорд мы представляем его для вашего внимания. Это Нитрина и Баур, чуть ранее La La Land, новая версия от Грин-Вивет, Медузы и Дженесси. Далее еще много интересного. Не переключаемся. Мы продолжаем.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Record Club. Нейтрино и Баур.

Ну что ж, друзья, а этим сумасшедшим треком от нашего друга и коллеги Александра Попова в ремиксе от DJs from Mars You Get What You Give. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. Нейтрино и Баур были ровно час с вами на волнах Первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а мы почти что уже врываемся в лето. Вам хорошего настроения, несмотря на все. И танцуйте, и слушайте классную музыку. Нейтрино и Баур. Услышимся.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. Сегодня я хочу поделиться с вами записью моего сета для Open Room. Open Room – это проект ребят из Краснодара, где особое внимание уделяется воспроизведению музыки с виниловых пластинок. Это не только дань уважения классическим форматам, но и способ создать атмосферу, наполненную теплыми звуками и уникальной эстетикой. Сет мой сегодняшний будет ломаный. Я немножечко бегу впереди паровоза, потому что видео еще не опубликовано в сети. Как только он появится на Open Room, я обязательно скину вам ссылку и поделюсь этим видео. А пока желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» по будням в 8, 10, 12 и 10.45. Мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность, то есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфир.
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучала запись моего сета для краснодарского проекта Open Room. Что касается моих ближайших планов, то это город Екатеринбург. Я почти год не была в Екатеринбурге. Очень соскучилась. И буквально уже в эту пятницу у Димы Раевского я сыграю на радио екатеринбургском. А в субботу это будет мое выступление в клубе Central Point. Жду всех с нетерпением. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, так что буду рада всех видеть. А пока прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: услуги радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» по будням в 8, 10, 12 и 10.45. Мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.